Сегодня днем по Минской области будет преимущественно пасмурно, без осадков. Ветер слабый, временами порывистый. Температура воздуха составит от 13 до 18 градусов по Цельсию. Прогноз подготовлен по информации Белгидромет-центра. МВ-радио.

0: Радио. Минск 97.4 FM. За минуту до новостей. О погоде.
1: По данным Белгидрометцентра, сегодня днем по Минской области будет преимущественно облачно, осадков не прогнозируют. Ветер от слабого до умеренного. Температура воздуха составит от 10 до 17 градусов тепла.
0: На Минской волне 7 часов. Коротко о главном.
1: Доброе утро. В ближайшие пару минут я, Яна Довбенко, расскажу о самых важных новостях минувшей недели.
0: Новости.
1: Власти Беларуси утвердили важнейшие показатели развития нашей страны на следующий год. Соответствующий указ подписал президент Беларуси. Например, власти рассчитывают, что ВВП республики вырастет примерно на 2%. Выполнять задачу планируют за счет увеличения экспорта и привлечения инвестиций. Также правительство ожидает небольшого увеличения реальных доходов белорусов. Инфляция в Беларуси должна быть в районе 6% по итогам следующего года. Первые криптобанки готовятся зарегистрировать в Беларуси. Об этом рассказал премьер-министр нашей страны Александр Турчин. По его словам, необходимые бумаги оформляют две компании. Они уже подготовили штат специалистов, прошли нужные технические и юридические аудиты. Также для организации создали необходимую IT-инфраструктуру. Когда именно заработают банки, пока неизвестно. Напомню, такие учреждения позволят белорусам легально совершать множество операций с криптовалютами.
0: К новостям в мире.
1: Евросоюз отказал Украине в дополнительном финансировании. Об этом пишет агентство Bloomberg. По информации журналистов, речь идет о недавнем запросе на предоставление более чем 25 миллиардов евро. Официальный Киев заявляет, что ему не хватает такой суммы для закрытия своих военных расходов. Однако Брюссель не готов выделить союзнику столь значительный объем средств. Некоторые страны Евросоюза полагают, что Украина неэффективно использует предоставляемую поддержку и потому требует все больше денег. Председатель Минобласполкома Алексей Кушнаренко провел личный прием граждан в Борисове. На встречу с главой центрального региона пришли более 10 человек. Они озвучивали разные вопросы, от сложностей со строительством зарядных станций для электрокаров до проблем с качеством жилья. Руководитель выслушал заявителей и поручил ответственным лицам разобраться в ситуациях. И в завершение выпуска. Корпорация SpaceX провела очередной тест сверхтяжелой транспортной системы Starship. Ракета впервые смогла совершить несколько оборотов вокруг Земли. Также комплекс успешно вывел группу спутников на заданную орбиту. Однако всю программу испытаний не удалось выполнить из-за сбоя в системе двигателей. Также сам корабль взорвался во время приводнения в Тихом океане. Тем не менее, SpaceX считает полет успешным и анализирует его результаты.
0: Курсы валют.
1: Курс доллара по Нацбанку сегодня 3 рубля 1 копейка, евро 3 рубля и 38 копеек. 100 российских котируется как 3 рубля и 61 копейка белорусских. И это все новости к данной минуте. О развитии событий уже в начале следующего часа.
0: Информационная служба «Радио Минская волна».

0: новый день на высокой ноте. Улетное утро на МВ Радио.
1: Итак, 7 часов и 14 минут, понедельник. Время, когда будильник уже победил, ну а мозг все еще торгуется. А может, еще 5 минуточек? Нет, дорогие друзья, 5 минуточек — это миф. Как и женское, я быстро соберусь. Знаете, ученые выяснили, утро понедельника — это единственное время, когда человек способен одновременно ненавидеть будильник, кровать и весь мир, и при этом все равно вставать. Это не сила воли, это инстинкт выживания, так что поздравляю, первый шаг сегодня мы уже с вами сделали. Ну ладно, хватит философии. Сейчас гляну, что нам готовит погода. Я Женя Тихонов, и у меня есть вы. Значит, понедельник все-таки получится. Но это пока что только мое предположение. Но согласны ли со мной синоптики, прямо сейчас и узнаем.
0: О погоде.
1: Итак, по данным Белгидромет, в Беларуси сегодня облачно с прояснениями, местами преимущественно по северной половине небольшие дожди. В утренние часы в отдельных районах слабый туман. Ну, в Минске пока его не наблюдается. Температура воздуха максимальная днем до плюс 19. В Минске также облачно с прояснениями, во второй половине дня возможен небольшой дождь. Температура воздуха утром до плюс 11, днем до плюс 15. Ну что, в целом, кажется, за последнюю неделю мы немножечко отвыкли, что у нас осень на дворе. Ну, к хорошему быстро привыкаешь, сами знаете, но мы ведь справимся, верно? И сейчас расскажу, чего ждать от первого часа понедельник. Ну, это на самом деле день тяжелый, как многие знают. Мы убираем все эти клише и идем по нашему плану. Как будут настроены к началу недели звезды, мы узнаем в этом часе под самый его конец. Ну, а также через несколько минут я расскажу вам, из-за чего летит ментальное здоровье у верхушки Евросоюза. Итак, планы из двух пунктов, но очень важных. Поэтому пора просыпаться. Минск, Минская область, вперед, вперед, вперед. И сделать это лучше всего под музыку на МВ-радио.
2: Это после...

0: реклама на Минской волне. Откройте для себя свою Беларусь. Туристический портал «Своё.бай». Ваш гид по Минской области и всей Беларуси. Планируйте путешествие легко. Музеи и старинные усадьбы, монастыри и мемориальные комплексы, заповедные тропы и уникальные памятники культуры. У нас есть на что посмотреть. Туристический портал «Своё.бай». Своё значит лучше.
1: Ко дню рождения Белтелеком объявляет сезон призов. Покупай товары в Белтелекомшоп, копи баллы и выигрывай. Деньги, технику, смартфоны и главный приз – электромобиль. Больше покупок, больше шансов. Белтелекомшоп. Подробности на игрошоп.бтк.бай и по телефону плюс 375-29-622-94-13. Период проведения рекламной игры с 1 июля по 5 ноября 2026 года.
0: Рекламная служба МВ-радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: белорусским акцентом.
1: А помнишь, как когда-то ты мечтала о том, что есть прямо сейчас у тебя? Я хочу, чтобы ты спасибо сказала себе за себя.

0: Разбор полетов.
1: Понедельник – это день, когда вы думаете, ну что, готовы абсолютно на все, даже с ума сойти, чтобы только никуда не выбираться. Но у меня к вам вопрос. Как вы думаете, что происходит, когда ваш начальник токсичный, а уйти некуда? Оказывается, в Еврокомиссии таким вопросом задаются массово. Брюссельский психиатр рассказал изданию, что около 80% его пациентов из структуры ЕС жалуются на травлю, давление и проблемы с руководством. То есть 8 из 10 чиновников приходят к психиатру и говорят: «Доктор, у меня не депрессия, у меня начальник». И самое интересное, что доктор говорит, будто бы европейские институты не просто наблюдают за кризисом ментального здоровья на своих рабочих местах, а сами могут способствовать его усугублению. То есть проблема не в том, что люди слабые, проблема в том, что система, которая любит учить весь мир, как правильно жить и работать, сама создает атмосферу, от которой ее же сотрудники и бегут к этому психиатру. И дополнительный штрих. Страховка сотрудников ЕС покрывает только 60 евро за сеанс, а услуги частных специалистов стоят значительно дороже. То есть, получается, человек уже дошел до точки, когда ему нужна помощь, а ему говорят: ну вот вам 60 евро, а дальше как-нибудь уже сами. Экономия на собственных людях – это, видимо, тоже часть европейских ценностей. И получается такая красивая, в жирных кавычках, картина. Снаружи – Брюссель, флаги, саммиты, заявления о правах человека и достоинстве, а внутри люди, которые не выдерживают давления и идут к психиатру и платят из своего кармана, потому что страховка не покрывает. Ну, двойные стандарты, но, по крайней мере, теперь уже на психологическом уровне. И выходит, что самая прогрессивная бюрократия мира не может навести порядок даже в собственных коридорах. Токсичные руководители, травля, давление, недофинансированное лечение, и все это под вывеской европейских стандартов. Когда надо определяться по-настоящему, выясняется, что внутри у них то же самое, за что они могут критиковать других. Только у них на это еще и всего лишь 60 евро выдают. Ну и небольшое дополнение лично от нас. На нашем YouTube-канале мы как-то обсуждали этот же самый вопрос в программе «Психология головного мозга». Так что, если у вас примерно такая же ситуация, смело забегайте. Вы-то можете это сделать, забежать на нашу Минскую волну. А вот в Евросоюзе, ну пускай уже где-нибудь там сами разбираются. Ну ладно, от Евросоюза перейдем к чему-то более осязаемому, к нам, дорогие друзья, потому что через несколько треков мы с вами поговорим уже о том, что ожидает всех нас в этот день. Конечно же, я говорю про рубрику «Гороскоп на удачу». Дожидайтесь, дорогие знаки зодиака, скоро разберем вас.

Thank you.

0: Гороскоп на удачу.
1: Понедельник – день тяжелый, но это клише и вообще не повод для паники. Поэтому давайте посмотрим, что звезды приготовили для вашего знака зодиака, чтобы вы начали неделю с правильного настроения. Итак, по классике, пойдем с овнов. Не пытайтесь свернуть горы с самого утра. Лучше разбейте задачи на мелкие шаги. Тельцы, позвольте себе начать день без спешки. Чашка кофе в тишине сейчас намного важнее суеты. Близнецы, сегодня вы генератор идей, но не распыляйтесь на все сразу. Выберите одну самую интересную задачу и доведите ее до конца. Это принесет вам заслуженное признание. Раки, прислушайтесь к своей интуиции, сегодня она работает на максимум. Если кто-то на работе ведет себя странно, не принимайте это на свой счет, просто сделайте свои дела и идите спокойно домой отдыхать. Львы, ваша харизма сегодня на пике, так что не бойтесь брать инициативу в свои руки. Главное, хвалите других так же щедро, как и самих себя, и успех команды станет вашим личным триумфом. Дева, перфекционизм – это, конечно, хорошо, но сегодня лучше сделать хотя бы что-нибудь и хоть как-то, чем вообще никак. Закончив дела пораньше, вы можете спокойно посвятить вечер самому себе и своему хобби. Весы, избегайте сложных решений с утра. Начните с простых и приятных задач. К вечеру вы почувствуете внутренний баланс, если не будете пытаться всем угодить. Скорпионы, ваша проницательность сегодня может раскрыть чужую тайну или решить старую проблему. Не тратьте энергию на мстительность, направьте ее на достижение своей цели. Стрельцы, понедельник может показаться рутиной, но вы найдете способ добавить в него, скажем так, какое-нибудь легкое приключение. Поэтому рискните попробовать что-то новое, за обедом или в разговоре, и это задаст тон всей недели. Козероги, ваша дисциплина сегодня – это главный козырь. Вы легко разберетесь с накопившимися делами. Водолеи, вы у нас следующие. Нестандартный подход к скучной задаче сделает вас звездой офиса. Если вы чувствуете рассеянность, просто включите любимую музыку, к примеру, на МВ-радио, и работа пойдет намного быстрее. Ну и рыбы, включайте режим мечтателя только после обеда, а утро посвятите конкретным делам. Ваша мягкость сегодня притянет нужных людей, которые помогут вам с решением вопроса. Ну что ж, дорогие друзья, помните, что даже если понедельник не задался, это всего лишь один день. Поэтому улыбнитесь, сделайте глубокий вдох, и пусть новая неделя принесет вам только хорошие события. А насколько богат мир на хорошие события, это пока что еще покрыто мраком тайны. Поэтому я зову сюда представителя новостного нашего отдела, для того, чтобы он рассказал самые свежие и актуальные новости к этой минуте. Пока дожидаемся, небольшая музыкальная и рекламная пауза для всех нас. Так что отдыхаем. Понедельник, он не всегда создан для работы, верно?

0: Реклама. Не жди сезон. Купи дешевле. Скидки на зимние шины до 40%. Плюс рассрочка от банков-партнеров. При покупке шин в магазинах «Автосеть» в Солигорске, Молодечно, Слуцке и других городах Беларуси. Акция действует до конца октября. Звоните 5-100-600. «Автосеть». За шинами к нам.
1: Я знаю законы нашей страны.
2: Я знаю законы нашей страны.
3: И я знаю законы нашей страны.
1: Официальная правовая информация Республики Беларусь в системе «Эталон» на etalonline.by.
4: Мы знаем законы нашей страны.
5: Удобно в кресле я сижу, кто приходит к нам, смотрю. Это к маме тетя Зина с большой сумкой с магазина. Это бабушка пришла, тортик к чаю принесла. Пиццу нам принес курьер, открываю ему дверь. Это лучший друг Андрей.
6: Сашка, выходи скорей.
5: Вот с посылкой почтальон. В моем смартфоне домофон.
7: Видеоархив посещений, управление через приложение, обзор входной зоны. Видеодомофон от Белтелекома.
5: Смотри, как удобно.
8: Она совершает научное открытие и руководит масштабными производствами. Она учит детей, лечит людей и строит будущее. При этом успевает дарить тепло своей семье и прекрасно выглядеть. Современная белорусская женщина – это интеллект, доброта и грация. Год белорусской женщины – это время оценить женские таланты и вдохновляться каждыми успехами.
0: Рекламная служба МВ Радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: до новостей. О погоде.
1: По данным Белгидрометцентра, сейчас в Минской области от 6 до 9 градусов выше нуля. Такая температура фиксируется в Борисове, Молодечно-Дзержинске, Солигорске и Мариной Горке. В Минске плюс 9.
0: На Минской волне 8 часов. Коротко о главном.
1: Доброе утро. В ближайшие пару минут Яна Довбенко, расскажу, о чем предупреждают водители и какое свойство выявили у кофе без кофеина.
0: Новости.
1: Президент Беларуси намерен комплексно оценить развитие электротранспорта в стране. Об этом заявил глава администрации президента Дмитрий Крутой. До конца года глава государства посетил Тбелкоммунмаш и другие промышленные предприятия. Он обсудит развитие электробусного сообщения в пилотных городах и перспективы экспорта такой техники. Также президента интересует рост электропотребления с учетом выхода БелАЭС на проектную мощность. Отдельное внимание уделят агропромышленному комплексу, включая льноводство и проекты с российскими кредитами. Уровень потребления алкоголя в Беларуси снизился. Такие данные за минувший год представил Национальный статкомитет. Тенденция к снижению сохранялась на протяжении последних 5 лет. Также в прошлом году беларусы стали употреблять больше мяса, овощей и молочных продуктов. Потребление картофеля немного снизилось.
0: К новостям в мире.
1: Киев должен представить в Варшаве детальный отчет о судьбе переданных миллиардов евро и военной техники. Об этом заявил экс-глава правительства Польши. Он призвал Владимира Зеленского прекратить запрашивать новую помощь до отчета заранее поставленное вооружение. По его словам, у Польши есть обязательства перед своими гражданами. Бывший премьер-министр призвал приостановить дальнейшую помощь Киеву до получения отчета. К новостям регионов. Мобильные датчики контроля скорости установили на некоторых дорогах Минской области сегодня. В общей сложности аппараты разместили примерно на 15 участках разных путей сообщения. Например, за ситуацией следят на 44-м километре дороги Р-53 Слобода-Новосады. Там можно двигаться не быстрее 60 км в час. Датчики будут функционировать до 8 вечера. Все подробности можно узнать на официальных ресурсах ГАИ. И в завершение выпуска. Кофе без кофеина улучшает память. К такому выводу пришли ученые из Ирландии. В эксперименте люди в течение 3 недель пили кофе с кофеином и без него. Участники, употреблявшие кофе без кофеина, лучше справлялись с тестами на память. Обычный кофе улучшал внимание и снижал тревожность, однако не оказывал влияния на память. Исследователи связывают эффект с полифенолами, которые воздействуют на микрофлору кишечника.
0: Курсы валют.
1: Курс доллара по Нацбанку сегодня 3 рубля 1 копейка, евро 3 рубля и 38 копеек. 100 российских котируется как 3 рубля и 61 копейка белорусских. И это все новости к данной минуте. Развитие событий уже в начале следующего часа.
0: Информационная служба «Радио Минская волна».

0: Партнер шоу «Улетное утро» – минский филиал «Белтелеком».
1: Ко дню рождения «Белтелеком» объявляет сезон призов. Покупай товары в «Белтелеком-шоп», копи баллы и выигрывай. Деньги, технику, смартфоны и главный приз – электромобиль. Больше покупок – больше шансов. «Белтелеком-шоп». Подробности на игрошоп.бтк.бай и по телефону плюс 375-29-622-94-13. Период проведения рекламной игры с 1 июля по 5 ноября 2026 года.
2: Набираем высоту с улетным утром на МВ-радио.
3: Итак, второй час этого утра уже стартует на волне 97.4 FM. Кто-то уже успел поставить рекорд по количеству переписки в рабочих чатах, ну а кто-то только что понял, что сегодня вообще рабочий день, а не воскресенье. Меня зовут Женя Тихонов, и я здесь специально для того, чтобы те, кто уже за рулем, не уснули в пробке, ну а те, кто на ногах, не споткнулись о собственную сонливость. Поэтому давайте-ка разгоним эту утреннюю вату потихонечку вместе с вами на минской волне. И вот как мы с вами поступим в этом часе. Итак, мы обязательно с вами поиграем, но не в шифработу, а в классическую, обожаемую и долгожданную дозаправку, где я рисую, а вы угадываете и, конечно же, получаете от нас подарок. Также обсудим в середине часа очень мощный косяк западной медицины. Ситуация серьезная, но кто я такой, чтобы не обсудить ее в этом часе? Ну и, конечно же, начнем этот час с приятного, с праздников и поводов на 5 октября. Так что, если вы еще не проснулись, то, давайте уже. Добро пожаловать в наш эфир, а поднимет тонус наша музыка.

0: Ну что же, 5 уже, между прочим, октября, я все живу еще сентябрем. Давайте запомним этот день праздниками и поводами поздравить знакомых или, допустим, знакомых некоторых профессий. Сегодня в эфире у нас два международных праздника. Праздника призваний, между прочим, и одно из них напоминание для каждого из нас. И начнем, пожалуй, с самого важного. Международного дня врача. Ну, долго, наверное, распаляться не буду, мы и так все прекрасно знаем, что без врачей наша жизнь была бы куда тяжелее, ну а век наш куда короче. И это не просто день какого-то отдельного профессионала, там, к примеру, лора, хирурга или кого-нибудь еще, а общий, то есть всех сразу. Поэтому ловите поздравления от МБ Радио и надеемся, что вам услуги ваших братьев по скальпелю и стетоскопу не пригодятся. Ну а самое лучшее поздравление, которое мы, пациенты, можем дать нашим врачам, это ходить здоровыми, особенно в эту прохладную осеннюю пору. Ну ладно, летим дальше и видим, что сегодня по всему миру отмечается Международный день учителя. Мы уже на этих выходных отмечали в Беларуси его, ну а теперь всему миру. Да, мы привыкли, что первые выходные октября — это наш праздник, ну а теперь это общий. Ну а теперь берем куда глобальнее. Кто такой учитель? Ну, на самом деле на этот вопрос ответить не так-то просто, да, ну чтобы так полно. Потому что учителем можно назвать и человека, и даже жизнь ту же самую, и ситуацию, и даже конкретно вас. Ведь у каждого был такой момент, когда он передавал кому-то свой опыт. Бесценный, между прочим. Когда учил и радовался успехами ученика. Так что всем нам большой-большой респект. Ну а учителям, коим по образованию я тоже, на секундочку, являюсь, мои поздравления, терпения и, конечно же, денег побольше, что ли. Ну и последний повод на сегодня, пожалуй, третий по счету. Он просто понятен и, главное, приятен. Я решил все-таки его добавить. Это день «Сделай что-нибудь приятное». Это не про насильственное добро, да, а вот про то, что вы просто хотите делать для кого-то, чтобы просто порадовать там мужа, жену, маму, ребенка, неважно. Возможно, даже руководителя чашечкой кофе-то в конце концов. Ну и себя в том числе. Потому что мир — это достаточно сложная штука. А приятности и мелочи делают этот самый мир, ну, хотя бы капельку приятнее. Поэтому не упускайте момент. И уверен, что если вы меня слышите, то у вас есть приятная компания, которой можно сделать добро. Кстати, когда вам последний раз делали добро, а главное, что именно конкретное, можете поделиться со мной, Viber, Telegram, 8029-1010-307. Список добрых дел от МВ Радио должен быть, поэтому я все заархивирую внимательно, возможно, даже выложу в социальные сети, чтобы вами похвалиться. Ну, а пока что плавно переходим к музыкальной паузе, потому что она уже напрашивается после таких хороших поводов.
1: Реклама на Минской волне. Не жди сезон. Купи дешевле. Скидки на зимние шины до 40%. Плюс рассрочка от банков-партнеров. При покупке шин в магазинах «Автосеть» в Солигорске, Молодечно, Слуцке и других городах Беларуси. Акция действует до конца октября. Звоните 5-100-600. «Автосеть». За шинами к нам.
2: 5 причин оформить подписку на газету «Минская правда». Доступная информация, актуальные новости, аналитические материалы, свежий выпуск дважды в неделю, доступная цена. Подписаться можно во всех почтовых отделениях на сайте Белпочты и Белпресса.бай. «Минская правда» – газета, которая нужна.
3: Живите легко и комфортно с Ясно от Белтелеком.
4: Испытайте калейдоскоп эмоций с интернетом до 500 мегабит в секунду.
3: Наслаждайтесь разнообразием каналов и качеством телевидения зала.
4: Почувствуйте спокойствие с услугой видеоконтроль. Окунитесь в мир ярких эмоций с пакетами «Ясно» для каждого.
3: Подробнее на сайте ясно.бай или по номеру телефона 123.
1: Рекламная служба МВ Радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: Разбор полетов.
1: Вот как вы считаете, что хуже на самом деле? Это лечь на операционный стол или понять, что операция прошла удачно, но не там, где было нужно? В Огайо жительница по имени Шерон подала в суд на больницу. У нее онкология, и ей была показана ампутация правой ноги ниже колена. Она ложится на операцию, просыпается в палате, смотрит и понимает, что отрезали ей здоровую ногу. Увы, так что сейчас новость будет жестковатая, дорогие друзья, если кто-то ест, советую отложить еду. Но давайте... Нет, вы не представляете этот момент, я просто обрисую его. Допустим, условно, она еще под наркозом и толком не отошла, а медсестра такая: ну, как вы себя чувствуете? А Шерон посмотрела на одеяло и понимает, что чувствует себя как-то не с той стороны. Но дальше, наверное, самое тяжелое. Рак-то никуда не делся, и, к сожалению, другую ногу тоже пришлось ампутировать. В итоге женщина осталась без обеих ног. Сначала отрезали не ту, потом все равно отрезали ту, которую было нужно. И вот тут возникает вопрос не про врачебную ошибку даже, а про то, как в принципе такое возможно. Есть же протоколы, есть разметка, есть хирурги, которые перед операцией проверяют, та ли нога, тот ли пациент, вообще та ли сторона. Целая система создана ровно для того, чтобы, ну, такое не случилось. Но, тем не менее, такое произошло. Она подала в суд, и, честно говоря, тут даже не хочется шутить, потому что человек пришел за помощью, а вышел из больницы калекой в двойном смысле. Сначала по ошибке, а потом по необходимости. Это очень страшно. Ну и, наверное, вывод следующий. Вот вам такая вот передовая западная медицина. Где-то там пишут стандарты, проводят конференции, рассказывают всему миру, как лечить нужно. Ну а потом в обычной больнице в Огайо путают левую ногу с правой. И человек платит за эту путаницу обеими ногами и, между прочим, огромные суммы денег. Это, ну, вот мое мнение таково по поводу всего этого. Ну да, вот как это разрешится? Пожурят врачей, максимум уволят кого-то, но вот... К сожалению, здоровье Шерон это уже не вернет. Поэтому от всего сердца я желаю ей сил в такой сложной ситуации. Ну что ж, давайте перейдем от сложной ситуации к чему-то более простому, чему-то более легкому, к нашему телеграм-каналу, где с минуты на минуту я выложу задание для всех нас на игру. Потому что нас ожидают билеты в Pixeland и, конечно же, следующая рубрика, в которой уж настроение точно будет побольше.
0: Улетное утро. Пусть ваш день будет без турбулентности.

0: Автозаправка.
1: Ну что, жена в дверь, муж в дверь, дорогие друзья, и это наша рубрика «Дозаправка», которой не было уже очень и очень давно. И знаете ли, я не брал в руки карандаш, ни маркер, только по одной причине. Юля сказала, что мои рисунки наносят моральный вред каждому нашему слушателю и каждому, кто посмотрит на них. Но я держаться больше не могу.

рисовал. Как только у вас будут ваши личные варианты ответа, пишите нам Viber, Telegram 8029-10-10-307. Можете даже комментировать, такое мы любим. Сегодня главное оказаться человеком под номером 17, который даст правильный ответ. Ну и, конечно же, ему я вручу подарок. Подсказка. Сегодня в нашем рисунке, в моем рисунке, как же я ждал его, загадан фильм, где два человека просто хотят увидеть море напоследок. Ну и, конечно же, попадают всякие ситуации. Фильм легендарнейший, немецкий. Поэтому давайте, вспоминайте, смотрите на рисунок. И, конечно же, я жду ваших ответов. Ну а пока ответы летят, вот вам музыка на МВ-радио. Let's go.

0: Дозаправка.
1: Ну что, признавайтесь, дорогие друзья, да, заправились, получилось. Ну, на самом деле, получилось, видимо, далеко не у всех, потому что сегодня мы загадывали культовый фильм «Достучаться до небес», конечно же, с великолепным Тилем Швайгером, когда он еще был молодой и ого-го, ну, по крайней мере, по версии моей мамы и моей жены. Ну что ж, посмотрим, какие варианты у вас еще были. На самом деле, их было очень много. «Бой с тенью» — тоже фильм, но немного не туда. Однако, сегодня из всех ответов я искал 17-й, конечно же, 17-й. Правильный. Сегодня с этим заданием моим справилась на великолепно Марта, номер которой заканчивается на 2585, красивый, между прочим, номер. Марта, поздравляем вас от имени всей редакции «Минская волна», и, конечно же, дожидайтесь, скоро с вами свяжется представитель Пиксиленда и расскажет, как забрать билеты. Для вас комната зеркальных шаров, бассейн из тысячи Пикачу, волшебное зазеркалье, самый большой стеклянный лабиринт в СНГ и, конечно же, интерактивные фото зоны. Пиксиленд в торгово-развлекательном центре Червинский. Третий этаж. Без выходных с 10 утра и до 10 вечера. Ну что же, у нас выходные и перерывы, они допустимы, они возможны, поэтому я убегаю на небольшой кофе-брейк, но в то же самое время уступаю место Яне Довбенко, который готовит уже самый свежий и самый актуальный выпуск новостей к данной минуте. Поэтому не переключайтесь, музыкальная рекламная пауза для вас, ну и, конечно же, новости.
0: Реклама на «Минской волне». Не жди сезон. Купи дешевле. Скидки на зимние шины до 40%. Плюс рассрочка от банков-партнеров. При покупке шин в магазинах «Автосеть» в Солигорске, Молодечном, Слуцке и других городах Беларуси. Акция действует до конца октября. Звоните 5100-600. «Автосеть». За шинами к нам.
2: Ко дню рождения Белтелеком объявляет сезон призов. Покупай товары в Белтелекомшоп, копи баллы и выигрывай. Деньги, технику, смартфоны и главный приз – электромобиль. Больше покупок, больше шансов. Белтелекомшоп. Подробности на игрошоп.btk.by и по телефону плюс 375-29-622-94-13. Период проведения рекламной игры с 1 июля по 5 ноября 2026 года.
0: Рекламная служба МВ-радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: За минуту до новостей. О погоде.
1: По данным Белгидрометцентра, сейчас в Минской области от 6 до 10 градусов тепла. Такая температура фиксируется в Слуцке, Велике, Березино, Воложине и Смолевичах. В Минске плюс 10.
0: На Минской волне 9 часов. Коротко о главном.
1: Здравствуйте. В ближайшие пару минут я, Яна Довбенко, расскажу, какой конкурс пройдет в Беларуси и на что способен искусственный интеллект.
0: Новости.
1: Президент Беларуси поздравил лидера Таджикистана Эмомали Рахмона с днем рождения. Об этом сообщили в пресс-службе главы государства. Александр Лукашенко отметил преданное служение своего коллеги интересам таджикского общества и его дальновидную политику. Он подчеркнул, что высоко ценит многолетнюю дружбу. Президент Беларуси пожелал Эмомали Рахмону здоровья, счастья и сил для осуществления намеченных планов. Республиканский конкурс чтецов стартует в Беларуси. Об этом сообщили в Министерстве культуры. Конкурс призван открыть новые имена и поддержать талантливую молодежь. К участию приглашаются представители учреждений образования и культуры в возрасте от 11 до 25 лет. Отборочный тур пройдет дистанционно в конце октября. Финал состоится 21 ноября на базе Университета культуры и искусств.
0: К новостям в мире.
1: Правительство Японии потребует от США усилить дисциплину среди американских военнослужащих. Поводом стало убийство жительницы Окинавы, в котором подозревают 20-летнего морпеха США. Генеральный секретарь Кабинета министров Японии назвал такие инциденты недопустимыми. На Окинаве проходят стихийные акции протеста. Губернатор префектуры намерен выразить протест премьер-министру. Полиция уже арестовала подозреваемого, он отрицает вину. США и Япония продолжат взаимодействие для предотвращения подобных случаев. Новостям регионов. Жительница Молодечна подделала дату в медицинской справке для ГАИ. Об этом сообщили в Молодечнинском РОВД. Судебная экспертиза установила, что первоначальная дата выдачи 15 сентября 2021 года была изменена на 16 сентября 2024 путем дорисовки цифр. Женщина пояснила, что прошла медкомиссию в 2021 году, но не сдала экзамен по вождению. По данному факту проводится проверка. И в завершение выпуска. Модель искусственного интеллекта «Гриффин» впервые прошла тест Тьюринга в формате видеочата в реальном времени. Об этом сообщили разработчики. В эксперименте участвовали более 50 человек. Примерно половина из них не поняли, что общаются с ИИ. Модель слушает и говорит одновременно, а также реагирует на изображение с камеры. Отмечу, компания задержала релиз, чтобы предотвратить использование продукта в криминальных целях.
0: Курсы валют.
1: Курс доллара по Нацбанку сегодня 3 рубля 1 копейка, евро 3 рубля и 38 копеек. 100 российских котируется как 3 рубля и 61 копейка белорусских. И это все новости к данной минуте. О развитии событий уже в начале следующего часа.
0: Информационная служба «Радио Минская волна».

0: Партнер шоу «Улетное утро» – минский филиал «Белтелеком».
1: Живите легко и комфортно с Ясно от Белтелеком.
2: Испытайте калейдоскоп эмоций с интернетом до 500 мегабит в секунду.
1: Наслаждайтесь разнообразием каналов и качеством телевидения зала.
2: Почувствуйте спокойствие с услугой «Видеоконтроль». Окунитесь в мир ярких эмоций с пакетами «Ясно для каждого».
1: Подробнее на сайте ясно.бай или по номеру телефона 123.
3: Улетное утро на МВ-радио.
4: И вот он, третий час нашего улетного утра пошел, точнее не идет, а пишет, какой красивый, вы только посмотрите. И утро уже не просто во всей красе, оно уже в полный рост и требует к себе внимания. Знаете это чувство, когда пора бы уже работать, ну а руки все еще тянутся к чашечке с кофе и прокрутке ленты. Я прекрасно вас понимаю. Меня зовут Женя Тихонов, это «Волна 97.4 FM», и давайте сделаем так. Пока вы делаете вид, что работаете, я буду делать вид, что веду идеальный эфир. Так что у нас тут пока что называет честный обмен. И вот первый мой лот. Карта пробок. Через один трек я все расскажу, что происходит у нас в Минске прямо сейчас. Ну а вы не переключайтесь.

0: пристегните ремни.
1: Ну что ж, надеюсь, что утро у вас такое же бодрое, как и у меня, дорогие друзья, но придется сейчас взбодриться еще больше, особенно тем, кто сейчас прям крутит баранку. Кстати, вам большой-большой привет и водителям, и тем, кто просто пытается добраться на маршрутке или автобусе до места назначения. Потому что, по данным сервиса Яндекс.Пробки, ситуация в Минске оценивается на 7 баллов. ДТП. По ним пройдемся. Они есть, и их много. Два из них на юге МКАДа. Одно на кольце развязки на площади на улице Козинца, также на развилке Кижеватого и Мира, возле станции метро Автозаводская с усложненным движением аж до Могилевской, ДТП на Смиловичском тракте с затором, также на улице Байкальская, Маяковская, Жукова, также Кунцевщина у станции метро, улица Козлова, восток и северо-восток МКАДа, там вообще все красное, переходящее в бордовый, и аж целых 3 ДТП. Поэтому сегодня, наверное, точнее пока что этот участок для быстрого перемещения непригоден. Пробки на кольце развязки у станции метро Пушкинская, также на Долгиновском тракте и на улице Куйбышева. Сложное движение фиксирую на улице Ленина, Сурганова и Ванеева. Ну что же, я предложил вам, скажем так, небольшую карту пробок и всего вот этого. Как дальше ехать, решайте сами. Ну а я за вас решу, как пройдет этот час последний на улетном утре. Итак, что предлагаю? Я подобрал для вас два дерзких трека в нашей сегодняшней удачной посадке, поэтому давайте-ка выберем вайб всей наступающей недели. Какой она будет, решим под конец часа. Ну а также в эфире совсем скоро стартует интерактив «Вылетит и поймаешь», в котором сегодня лот — это билеты на спектакль «Аида», поэтому для всех, кто люди высокой культуры, прошу присоединяться через несколько треков снова. Итак, как бы дальше не пошел этот день, утро, считай, уже состоялось, и главное, что оно увлекательно музыкальное.

0: Вылетит и поймаешь.
1: Осень – это время культурного просвета, драм, театров, но главное, чтобы все эти драмы да театры не происходили у нас дома. Я вас умоляю, давайте без этого. Давайте лучше перенесемся в Большой театр, потому что именно там 10 октября легендарная постановка «Аида» Джузеппе Верди. Погрузитесь в атмосферу Древнего Египта и узнайте историю любви эфиопской принцессы и отважного полководца Радамеса, основанную на реальных событиях древних папирусов. За дирижерским пультом Артем Макаров. Так что не советуем пропускать это событие, а советуем участвовать в нашей игре «Вылетит и поймаешь». Итак, что придется сделать? Во-первых, внимательно слушать музыку на МВ-радио, наслаждаться ей и расслышать фразу, которую я где-нибудь там среди песен вставлю. Как только вы ее услышите, присылайте ее нам на Viber Telegram 8029-1010-307. Если сегодня вы окажетесь самым первым, самым точным, то билеты на этот спектакль ваш. Поэтому давайте уже собирайтесь, дорогие друзья. И что, если не этот розыгрыш показатель того, что вы по-настоящему проснулись? Ну а пока небольшая рекламная пауза для всех нас, а дальше уже играем. Верю в вашу победу.
0: Реклама на Минской волне.
2: Где были мои глаза? А где были мои уши?
3: Почему я не знал раньше о том, что такой большой выбор стильных аксессуаров для тех, кто любит Беларусь, по таким доступным ценам есть только в интернет-магазине Правда Шоп?
2: Тоже не веришь? Тогда заходи на Правда Шоп и убедись в этом сам.
4: В жизни бывает разная погода. Мы помогаем сохранить тепло тем, кто посвятил свою жизнь труду. Мы подставляем плечо в трудную минуту и заботимся о вашем будущем. Фонд социальной защиты населения. Сохраняя светлое, оберегая важное.
5: Кодекс об образовании. Актуальная редакция. Найти.
6: Все законодательство ищите на etalonline.by. Актуально, достоверно, официально. Эталон. Мы знаем законы нашей страны.
7: Удобно в кресле я сижу, кто приходит к нам, смотрю. Это к маме тетя Зина с большой сумкой с магазина. Это бабушка пришла, тортик к чаю принесла. Пиццу нам принес курьер, открываю ему дверь. Это лучший друг Андрей.
8: Сашка, выходи скорей.
7: Вот с посылкой почтальон. В моем смартфоне домофон.
9: Видеоархив посещений, управление через приложение, обзор входной зоны. Видеодомофон от Белтелекома.
7: Смотри, как удобно.
0: Рекламная служба МВ-радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

Ну что ж, дорогие друзья, мы снова возвращаемся в эфир после прекрасной песни от Жени Варенича «Не он», она так и называется. Ну а как же называлась сегодняшняя наша фраза, за которую я отправляю нашего везунчика сегодня в на оперу «Аида», Большой театр. Итак, как она звучала по итогу? Сложно открыть глаза? Откройте сердце. И, пожалуй, да, сегодня нам понадобится немножко больше доброты для того, чтобы пережить наконец-таки этот понедельник и встретить новую неделю на правильной ноте, если можно так выразиться. Ну что же, сегодня очень много ответов было. Отлично, значит, понедельник для всех день, ну, не сонный, а это меня очень сильно радует. Спасибо, что вы с нами. Но сегодня в этом розыгрыше я искал человека, который даст правильный ответ и сделает это быстрее всех. Номер этого человека заканчивается на 9646, а зовут его Дмитрий. И, Дмитрий, мы вас поздравляем. Вы оказались сегодня у нас победителем, поэтому вы забираете билеты в Большой театр. И напоминаю, что легендарная «Аида» Джузеппе Верди на сцене Большого театра Беларуси состоится 10 октября. Поэтому погрузитесь в атмосферу Древнего Египта, узнайте историю любви эфиопской принцессы и отважного полководца Радамеса, основанную на реальных событиях древних папирусов. За дирижерским пультом Артем Макаров. Не пропустите! Ну что же, это был последний розыгрыш на сегодняшний день и мой предпоследний почти что выход на это утро. Но у нас с вами осталась еще удачная посадка. И если вы еще не полностью зарядились и у вас нет в душе еще такого ритма, который сможет вести вас на протяжении целой недели, не переживайте, мы выберем его вместе с вами через несколько треков.

0: «Дачная посадка».
1: Мы с вами люди взрослые, а после выходных будто вечно и не отдохнувшие вдобавок. Понедельник, кажется, провокацией какой-то, а не шансом начать неделю правильно. Но давайте сейчас добавим немножечко ритма. Ритма тренировки и ритма бодрости. Ну или просто бодрости и движения. Без выбора песни я вас никуда не отпущу, дорогие друзья. Выбор этот самый можно сделать в нашем Viber, Telegram 8029-10-10-307 или же в нашем Инстаграме, где уже почти 3 часа к ряду лежит очень удобный опрос. Ваши голоса я уже вижу, они летят, но этого пока что маловато. Возможно, потому что мы пока еще не прослушали один из треков, который я предлагаю. И, кстати, да, один из них, тот, который вы выберете, тот, который наберет больше всего голосов и окажется у нас сегодня в полном метре в нашем эфире. Итак, поехали к прослушиванию.

Jakarta One Desire. Я только что вернул некоторые части аудитории ее 2007 год, поэтому, ну ладно, не благодарите. В теле уже запрос на тектоник, движение в ритме, ну и, конечно же, воспоминания о тех самых временах, когда некоторые красили челку в розовый цвет, цвет МВ-радио, всплывают все чаще. В общем, самое оно, чтобы наконец проснуться, и самое оно для того, чтобы влететь в этот понедельник. Поэтому, если песня тронула ваши струны души, голосуйте за нее. Если наберет большее количество голосов, то поставлю с удовольствием, потому что это воспоминание лично и для меня. С другой стороны, возможно, сегодня нам нужен немного...

Нравится именно трек Go, голосуйте за него. Тоже обещаю, поставлю в полном формате, если она наберет больше всего голосов. Ну а какая уже лидирует и какая победит по итогу, это мы узнаем через небольшой промежуток времени. Так что дожидайтесь и голосуйте.

0: and struggling to make things right. That's how a superhero learns to fly.
1: Удачная посадка.
2: Итак, стоп-игра. Я говорю стоп-игра не только в плане того, что я уже подвел результаты нашей удачной посадки, но и в том, что наш эфир уже понемножечку заканчивается. Сегодня на выбор было у нас две песни, два трека. Один из далекой молодости, того самого 2007-го, и один вот свежий, более-менее современный. Выбор был, между прочим, очень непростым, но кажется, все-таки ностальгия при учете прочих равных побеждает всегда. И поэтому сегодня трек от Джакарты One Desire побеждает и звучит в полном метре. Сразу же после моего спича я запускаю его. Ну что же, мне кажется, это хорошее завершение утра понедельника. Всем уже хочется, наверное, выпить кофе, а возможно кому-то подрыгаться под One Desire. Поэтому я не стану откладывать это дело в долгий ящик и, пожалуй, на сегодня с вами попрощаюсь. Большое спасибо за то, что вы были со мной это утро на протяжении 3 часов. Вот наш SMM-менеджер уже ищет карточку, желает уже попить кофе, и я скоро к ней присоединюсь, но только для того, чтобы вернуться к вам завтра в 7 часов утра. Поэтому с вами был Женя Тихонов. Улетное утро совершает свою удачную посадку под Джакарта One Desire. Всем хорошего дня и оставайтесь на МВ Радио. Здесь настроение всегда малинового цвета.
1: Наш рейс завершен. До новых встреч на Минской волне.

0: Реклама.
1: Живите легко и комфортно с Ясна от Белтелеком.
2: Испытайте калейдоскоп эмоций с интернетом до 500 мегабит в секунду.
1: Наслаждайтесь разнообразием каналов и качеством телевидения зала.
2: Почувствуйте спокойствие с услугой видеоконтроль. Окунитесь в мир ярких эмоций с пакетами «Ясна для каждого».
1: Подробнее на сайте ясна.бай или по номеру телефона 123.
0: Рекламная служба МВ-радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: За минуту до новостей. О погоде.
1: По данным Белгидрометцентра, сейчас в Минской области от 9 до 11 градусов со знаком «плюс». Такая температура фиксируется в Несвежезаславле, Крупках, Клецке и Старых дорогах. В Минске плюс 10.
0: На Минской волне 10 часов. Коротко о главном.
1: Доброе утро. В ближайшие пару минут я, Яна Довбенко, расскажу, что произошло в Минской области и к какому выводу пришли ученые.
0: Новости.
1: Президент Беларуси до конца года проведет контрольный срез развития туризма в стране. Об этом заявил глава администрации президента Дмитрий Крутой. Он отметил, что туризму уделено особое внимание в программе социально-экономического развития на 2026-2030 годы. Стоит задача удвоить вклад туризма в валовой внутренний продукт. Варианты проведения мероприятия еще прорабатываются.
0: К новостям в мире.
1: Украина должна до конца этого года выплатить Международному валютному фонду около 960 миллионов долларов. Об этом информирует ТАСС. Ранее СМИ сообщали, что госдолг Украины вырос в 4,5 раза за время правления Владимира Зеленского. К концу августа 2026 года он превысил 215 миллиардов долларов и обновил исторический максимум. Беларусь призывает ООН к повышению эффективности работы. Об этом заявил министр иностранных дел Максим Рыженков. Глава ведомства обратил внимание на необходимость реформирования Всемирной организации. По его мнению, международным институтам сегодня важно сместить акцент с дискуссионного формата на принятие практических решений. В частности, это касается урегулирования глобальных кризисов и конфликтов. 16-летний житель Минской области будет привлечен к уголовной ответственности. Об этом рассказали в Генеральной прокуратуре. Его обвиняют в хищении крупной суммы денег путем модификации компьютерной информации в составе организованной группы. В прошлом году подросток передал другим участникам преступного сообщества аккаунт в мессенджере. С его помощью у иностранной гражданки похитили более 30 тысяч рублей. Он также администрировал ресурсы для работы колл-центров. Подростку грозит от 5 до 12 лет. От лишения свободы. И в завершение выпуска. Морские черепахи могут переносить до 19 вирусов. К такому выводу пришли американские ученые. 7 из них ранее не встречались ни у одного вида. Один вирус оказался настолько необычным, что его отнесли к новому семейству. Большинство найденных вирусов не вызывают заболевания, однако их обнаружение поможет ученым быстрее определить причины будущих вспышек. Это особенно важно, так как 5 из 7 видов морских черепах находятся под угрозой исчезновения.
0: Курсы валют.
1: Курс доллара по Нацбанку сегодня 3 рубля 1 копейка, евро 3 рубля и 38 копеек. 100 российских котируется как 3 рубля и 61 копейка белорусских. И это все новости к данной минуте. О развитии событий уже в начале следующего часа.
0: Информационная служба «Радио Минская волна».

Я помню время, как вода. Иногда и дождь.

0: Реклама. Газета «Минская правда» – это горячие новости о жизни Минской области и страны, аналитические материалы талантливых авторов, открыто и честно о самых острых вопросах. «Минская правда». Подписаться можно во всех почтовых отделениях и на сайте Белпочты, а также на сайте белпресса.бай.
1: Рекламная служба МВ-радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: Сегодня днем по Минской области будет преимущественно пасмурно, без осадков. Ветер слабый, временами порывистый. Температура воздуха составит от 13 до 18 градусов по Цельсию. Прогноз подготовлен по информации Белгидромет Центра.
1: Наши на Минской волне.

0: до новостей. О погоде.
1: По данным Белгидрометцентра, сейчас в Минской области от 9 до 12 градусов тепла. Такая температура фиксируется в Жодино, Столбцах, Червени, Меделе и Кополе. В Минске плюс 11.
0: На Минской волне 11 часов. Коротко о главном.
1: Здравствуйте. В ближайшие пару минут я, Яна Довбенко, расскажу, какое решение приняли власти Беларуси и когда станут известны Нобелевские лауреаты.
0: Новости.
1: Международное сообщество находится на поворотном моменте истории. Соответствующую точку зрения поддержал президент нашей страны. Ранее это мнение высказал российский лидер. Александр Лукашенко согласился с Владимиром Путиным и считает, что ситуация является довольно серьезной. Политик отметил, что геополитические условия быстро меняются, а государства все жестче конкурируют между собой. Новые требования к контролю в общественном транспорте вступили в силу в Беларуси. Соответствующую инструкцию утвердило Министерство транспорта и коммуникаций. Документ регламентирует порядок съемки, защиту персональных данных пассажиров и правила хранения информации. Работники обязаны информировать пассажиров о видео и аудиозаписи. Запись при проверке проездных документов должна вестись непрерывно. Доступ к записям разрешен только ограниченному кругу лиц. Также установлены сроки их хранения.
0: К новостям в мире.
1: Эстония перебрасывает элитные войска ближе к границе с Россией. Об этом сообщает газета Financial Times. Подразделения перейдут на базу в 50 километрах от российского рубежа. Власть объясняет это решение переходом к стратегии активной обороны. При этом эстонские военные и разведка не считают, что Россия стремится к полномасштабному конфликту с НАТО. Новостям регионов. Более 70 ДТП без пострадавших произошло в Минской области за прошедшие выходные. Об этом информирует ГАИ. В результате таких аварий повреждения получили только автомобили. Также за два дня правоохранители задержали порядка 80 бесправников и нетрезвых водителей. В том числе к ответственности привлекли около 30 автомобилистов за несоблюдение правил перевозки пассажиров. К административной ответственности привлекли и порядка 600 пешеходов. В большинстве случаев люди злоупотребили алкоголем или не использовали фликеры. И в завершение выпуска. Нобелевская неделя стартует в столице Швеции, Стокгольме. Об этом сообщает ТАСС. Так, сегодня состоится объявление имени лауреата премии в области физиологии или медицины. В ближайшие дни также станут известны обладатели награды в других номинациях. Премии вручат в сферах физики, химии, литературе и экономике. Также вручат Нобелевскую премию мира.
0: Курсы валют.
1: Курс доллара по Нацбанку сегодня 3 рубля 1 копейка, евро 3 рубля и 38 копеек. 100 российских котируется как 3 рубля и 61 копейка белорусских. И это все новости к данной минуте. О развитии событий уже в начале следующего часа.
0: Информационная служба «Радио Минская волна».

0: реклама на Минской волне. Открыть для себе свою Беларусь. Туристичный портал «Свое Кропкабай». Твой надежный доведник по Минщине и усей краине. Туристичный портал «Свое Кропкабай». Плануй свои вандрования разом с нами. «Свое» значит лепшее.
1: В жизни бывает разная погода. Мы помогаем сохранить тепло тем, кто посвятил свою жизнь труду. Мы подставляем плечо в трудную минуту и заботимся о вашем будущем. Фонд социальной защиты населения. Сохраняя светлое, оберегая важное.
0: Рекламная служба МВ-радио. Пишите. Реклама @mvolna.by

0: Сегодня днем по Минской области будет преимущественно пасмурно, без осадков. Ветер слабый, временами порывистый. Температура воздуха составит от 13 до 18 градусов по Цельсию. Прогноз подготовлен по информации Белгидромет Центра.
1: Наши на Минской волне.

0: категория 12+.
1: Мода, здоровье и уход за собой. Все, что делает нас прекраснее. В авторской программе Вики Красовской «Красовская о красоте».
2: Если вы еще не определились, какие джинсы купить на эту осень, ловите самых модных 3 фасона. Скинни. Это осень – апогей их новой волны популярности. Стадию отрицания мы уже прошли. Носите также с модными приталенными рубашками или, наоборот, с объемным верхом. Клёш. Не широкие, а узкие джинсы с клёшем от колена. Чтобы ноги были бесконечно длинными, обувь на каблуке просто необходима. С отворотами. Главная модная деталь сезона. А вот фасон может быть абсолютно любым. Но подойдет, к сожалению, не всем. Визуально сделает ноги короче. Будьте неотразимы, экспериментируйте и сияйте.
1: Красота – это не модные тренды. Это искусство быть собой. Красовская о красоте на МВ Радио. Слушаем наше на МВ Радио.

0: Реклама.
1: В чем сила, брат?
2: Я думаю, что сила в правде. У кого ее больше, тот и сильнее.
1: Пришло время выделяться. Найди свою правду на pravdashop.by.
3: Большой выбор ярких и стильных аксессуаров от Минской правды. Заходи и выбирай на pravdashop.by.
4: Истина в Минской правде.
5: Мам, пап, привет! Мы решили поучаствовать одежду как взрослые, пока вас нет дома.
6: Еще и ужин приготовить. Думаем, идея огонь.
7: МЧС напоминает. Дети не взрослые. Не оставляйте их одних.
0: Рекламная служба МВ Радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: За минуту до новостей. О погоде.
1: По данным Белгидрометцентра, сейчас в Минской области от 11 до 14 градусов выше нуля. Такая температура фиксируется в Борисове, Молодечной, Дзержинске, Солигорске и Марьиной Горке. В Минске плюс 13.
0: На Минской волне полдень. Коротко о главном.
1: Добрый день. В ближайшие пару минут я, Яна Довбенко, расскажу, о чем сообщили в Минсельхозпроде и какая привычка вредит спине.
0: Новости.
1: Президент Беларуси положительно воспринял решение о строительстве высокоскоростной магистрали от Москвы до Минска. Об этом он заявил на встрече с председателем Российского банка Петром Фродковым. Глава государства отметил, что этот проект очень интересен для белорусов. Он назвал частые поездки граждан Беларуси в Москву паломничеством. Александр Лукашенко подчеркнул, что у двух стран общее отечество, и Беларусь не должна быть чужой для России. Аграрии Беларуси собрали 9,5 миллионов тонн зерна с учетом рапса и кукурузы. Об этом сообщили в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия. Минская область лидирует по валовому сбору. Здесь получено более 2,5 миллионов тонн зерна. А зимозерновые посеяны почти на 90% от запланированных площадей в республике. Сахарные свеклы накопано более 2 миллионов тонн, картофель 461 тысяча тонн. Заготовлено достаточно кормов для животноводства.
0: К новостям в мире.
1: Масштабная утечка персональных данных произошла в Дании. Об этом сообщает агентство Bloomberg. Посторонние лица получили доступ к именам, адресам и идентификационным номерам более 8,5 миллионов человек. Министр высшего образования назвала инцидент крайне серьезным и распорядилась провести проверку безопасности системы. Датчан призвали быть бдительными. К новостям регионов. Модернизация инженерных сетей продолжается в Минской области. Об этом сообщили в ЖКХ Центрального региона. С начала года заменено около 50 километров теплосетей, и специалисты полностью выполнили план за 9 месяцев. Также введены в строй 8 котельных в Несвеже, Логойске, Воложине, Вилейке и других населенных пунктах. Кроме того, заменено более 60 километров сетей водоснабжения и обновлено более 20 километров канализации. Привычка держать спину прямой может ей навредить. Об этом предупреждают российские ученые. Постоянное напряжение мышц спины может привести к утомлению и дискомфорту. Правильная осанка не требует постоянного волевого контроля, поскольку тело удерживает себя за счет согласованной работы мышц. Позвоночник здорового человека имеет естественные изгибы, потому не нужно пытаться сделать спину плоской. Врачи рекомендуют правильно настроить рабочее место, чтобы помочь сохранять физиологичную позу без постоянного контроля. Также следует чаще вставать, ходить и чередовать виды нагрузки.
0: Курсы валют.
1: Курс доллара по Нацбанку сегодня 3 рубля 1 копейка, евро 3 рубля и 38 копеек. 100 российских котируется как 3 рубля и 61 копейка белорусских. И это все новости к данной минуте. О развитии событий уже в начале следующего часа.
0: Информационная служба «Радио Минская волна».

0: МВ Радио. Минск 97.4 FM. Между делом на Минской волне.
1: А знаете, какое самое главное правило успешного понедельника? Конечно, не геройствовать, не осуществлять подвиг, не впихивать невпихуемое в список на один день 100 задач. В понедельник главное просто хотя бы начать. Этого уже достаточно. Всем привет, здесь я, Ника Романова. Не требую от себя невозможного и от вас тоже. Просто настраиваю на позитивный лад и душевное общение. Присоединяйтесь, у нас впереди 4 часа между делом. Поделитесь, чем живете и чему сегодня радуетесь особенно. Ну и какое хотя бы одно дело на этот понедельник запланировали. Вайбер, телеграм 8029-1010-307, номер для смс 9704. И пусть этот понедельник пронесется мимо нас со скоростью ветра, как в следующей песне.
0: День пролетит незаметно. Между делом.

0: на Минской волне.
1: Трудовой кодекс. Актуальная редакция. Найти.
0: Актуальное законодательство Республики Беларусь ищите на etalonline.by. Эталон. Мы знаем законы нашей страны.
2: Умная и целеустремленная на работе. Нежная и добрая дома. Ослепительно красивая всегда. Белорусская женщина – это настоящая сила, которая покоряет мир.
0: Рекламная служба МВ-радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: согласитесь, хорошо, когда перемены случаются только к лучшему и на личном, и на уровне страны. Белорусский калий снова едет в США, друзья, впервые за 4 года.
1: В курсе дела.
0: Загрузили судно с ним в Питере. Целых 30 тысяч тонн гранулированного отборного хлористого калия еще в середине сентября, кстати, это произошло. А вот разгрузка ожидается уже на следующей неделе в порту Нового Орлеана. Это первая поставка белорусского калия в США с 2021 года, на минуточку, когда Вашингтон ввел санкции против отрасли. В декабре 25-го они начали смягчать ограничения, а в марте 26-го сняли их с белорусских калийных компаний. Лед тронулся! Ну и белорусский калий с ним тоже заодно. В хорошем, естественно, смысле. Все правильно делаете, господа американцы. Купляйте белорусское. Это ж и нашим, и вашим выгодно. А после калия молочку белорусскую попробуйте обязательно. И конфеты. Не калием единым, как говорится.
1: В курсе дела. Трек с белорусским акцентом.

0: Друзья, ну а сегодня мы делаем все возможное и невозможное, чтобы влюбиться в этот понедельник, и делимся хотя бы тем единственным, что должны обязательно сегодня выполнить.
1: Эфирный чат.
0: Есть уже, кстати, достаточно от вас сообщений, так что давайте приступать, чтобы успеть все зачитать. И на всякий случай напомню, для тех, кто только что к нам присоединился, есть возможность передать привет, написать что-то хорошее в нашем эфирном чате. Это Viber, Telegram 8029-1010-307 или номер для смс 9704. Вот как раз отсюда я и зачитываю. План на вечер понедельника железобетонный. Сходить на тренировку, даже если буду очень уставшим, спорт помогает перезагрузить мозг. Этим Артем с нами поделился. Артем, отлично вам вот справиться с этой задачей. Но вы же понимаете, да, что уже не отвертитесь. Мужик сказал Романовой, мужик сделал. Фотоотчет должны приложить, я считаю, нам сюда скинуть. Ну, хотя бы завтра, если уж сегодня до этого не доберетесь, не осилите. Ну и вообще правильно вы расценили. Вот кто-то скажет, что понедельник и так тяжелый день, да, да еще и тренировку планировать. Да наоборот, я считаю, пока остались силы и ресурсы с выходных, лучше их сегодня использовать, тем более, что, как это ни парадоксально, после тренировки энергии гораздо больше становится на все остальные аспекты жизни. Так, в общем, Артема мы поняли. Андрей вот что написал, он взял на себя планочку пониже. Да, не на тренировку замахнулся, но самое главное для нас сделал вот такую задачу, посчитал, сколько дней осталось до Нового года. Оказалось, всего лишь 87, друзья. Ну и поздравил заодно нас всех с наступающим. Андрей, предлагаете начинать готовиться уже, да? Подарками закупаться или что там, ритуалами какими-то новыми обрастать? Ну, давайте, почему бы и нет. А остальные дела важные завтра начнем выполнять, правда же, во вторник. От Кирилла есть сообщение. Здравствуйте, а что это все Андрей нам привет передает? Мы тут слегка повздорили, хотелось бы передать ему, чтобы не обижался, ведь все будет круто, и что мы его ждем на корпоративе. А что это у вас за корпоратив такой намечается? Повод какой-то есть или что? А еще, у него недавно был день рождения. Кстати, мы его мило называем Лупочка. Это очень интересно. Видимо, потому что он видит вас всех насквозь, да, Кирилл? Как через лупу. И замечает какие-то детали лучше других. Надеюсь, будет возможность, продолжает Кирилл, также передать привет борисовским водителям и пожелать, чтобы беда всегда обходила нас всех стороной. Ну, супер, желаю, пусть сбудется. Так, еще есть смс-ка от Андрея. Это, видимо, уже другой Андрей. Андрей, меня окружили сегодня. Все во Всемирный день учителя празднуют аж до школьного автобуса водителя. Вот так вот. Всех учителей, преподавателей, педагогов с праздником. Супер, наши учителя. Вся эта сфера образования вроде бы уже вчера, да, отмечали. Ну, вообще, даже с прошлой пятницы, возможно. Но согласна, праздников много не бывает, и прекрасных поздравлений тоже. Так что, дорогие наши учителя и все причастные к этому дню, успехов вам, нервов крепких, терпения железобетонного, взаимопонимания с учениками безграничного, зарплат постоянно повышающихся, ну и лиц в классе постоянно улыбающихся. Поздравляем! Следующая песня в качестве аплодисментов от Charli XCX для вас.
1: Эфирный чат.

Ну вот еще Максим успел в последний вагон запрыгнуть с таким сообщением: передать привет Артемову Павлу. Ждем в Борисове на выходных. Павел, вы там не теряйтесь, да? Вы поняли, куда вам нужно?

0: МВ Радио. За минуту до новостей. О погоде.
1: По данным Белгидрометцентра, сейчас в Минской области от 11 до 15 градусов тепла. Такая температура фиксируется в Слуцке, Велике, Березино, Волужне и Смолевичах. В Минске плюс 12.
0: На Минской волне 13 часов. Коротко о главном.
1: Здравствуйте. В ближайшие пару минут я, Яна Довбенко, расскажу, сколько иностранцев приезжают в Беларусь и какую пользу приносят занятия танцами.
0: Новости.
1: Президент Беларуси заявил о готовности к развитию взаимовыгодного сотрудничества с российским банком ПСБ. Об этом Александр Лукашенко заявил в ходе официальной встречи с председателем финансовой организации Петром Фродковым. Глава государства подчеркнул, что в республике сформированы исключительно положительные отношения к деятельности этого российского банка. Он также сообщил, что правительство под руководством премьер-министра Александра Турчина подготовило детальный план перспективного взаимодействия. Около 190 тысяч иностранцев посетили Беларусь по безвизу с начала этого года. Такой информацией поделились в Госпогранкомитете. Большинство путешественников приезжают из стран-соседей – Литвы, Латвии и Польши. За все время действия такого механизма нашу республику посетили около 1 400 000 жителей европейских стран. Напомню, облегченный режим въезда в Беларусь действует для граждан почти 40 западных государств до конца года.
0: К новостям в мире.
1: Правительство Франции внесет в Сенат законопроект о коллективной ответственности участников беспорядков. Об этом сообщили власти европейского государства. Законопроект позволит взимать средства из семейных пособий за ущерб от беспорядков. Компенсации за него могут достигать до 10 тысяч евро. Для несовершеннолетних часть обязательств заменят общественными работами. При неуплате государство сможет конфисковать семейные пособия и пособия на аренду жилья. К новостям регионов. 5 пожаров произошло в Минской области за минувшие сутки. Об этом информирует МЧС. Возгорания зафиксировали в Минском, Молодечнинском и Смолевичском районах, а также городе Борисове. Пострадавших нет. В Молодечнинском крае жертвой огня стала женщина. В Березинском районе работники МЧС оказывали помощь в поиске потерявшейся гражданки. И в завершение выпуска. Регулярные занятия танцами улучшают память, внимание и психическое здоровье у людей всех возрастов. К такому выводу пришли исследователи из Китая. Они проанализировали данные более 1500 человек в возрасте от 4 до 94 лет. Танцы требуют запоминать движения и координировать их с музыкой, что положительно влияет на мозг. У пожилых людей танцы замедляли развитие слабоумия, а у детей снижали тревожность. Исследователи отмечают, что больше всего доказательств пользы собрано для пожилых людей.
0: Курсы валют.
1: Курс доллара по Нацбанку сегодня 3 рубля 1 копейка, евро 3 рубля и 38 копеек. 100 российских котируются как 3 рубля и 61 копейка белорусских. И это все новости к данной минуте. Развитие событий уже в начале следующего часа.
0: Информационная служба «Радио Минская волна».

0: МВ-радио. Между делом на МВ-радио.
1: Между делом здесь я, Ника Романова. Чтобы с рабочей недели справиться на ура, я знаю, кто-то из вас к гороскопу прислушивается. Вот если вы из таких, заходите в наш телеграм-канал и посмотрите, что напророчили вам наши звезды. Ну а если вы из тех, кому нужны конкретные действия и результаты, а еще приятные подарки, то слушайте внимательно наш эфир. В этом часе игра из песни слов «Не выкинешь» и билет в мир иллюзий на кону. Не пропустите условия, принимайте активное участие. Отличного и плодотворного всем дня.
0: Добавим драйва между делом.

0: на Минской волне.
1: Ну-с, что у нас сегодня в меню?
2: Порекомендую сочные материалы под соусом из свежих идей.
1: А на горячие?
2: Самые актуальные темы от талантливых авторов.
1: А еще?
3: А еще газета «Минская правда» и ее уникальный подход. Открыто и честно о самых острых вопросах. «Минская правда». Подписаться можно во всех почтовых отделениях и на сайте Белпочты, а также на сайте белпресса.бай.
4: Компания «Медиаизмеритель» проводит исследование телевизионной аудитории Республики Беларусь. Его цель – получить актуальную информацию о телесмотрении в нашей стране, чтобы сделать телевидение лучше. Важно! Все ваши ответы строго конфиденциальны. Если к вам обратятся сотрудники Единого национального медиаизмерителя, пожалуйста, примите участие в этом опросе. Внесите свой вклад в создание телевидения завтрашнего дня. «Медиаизмеритель». Исследуем телевидение вместе.
0: Рекламная служба МВ-радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: слова не совру, друзья, если скажу, что мир иллюзий – это уникальное интерактивное пространство, которое унесет вас в мир фантазии. Вас ждут новые локации в стиле «Алисы в стране чудес», а также 20 разнообразных фотозон и интерактивных лабиринтов, где посетители окунутся в удивительный мир визуальных эффектов и волшебных моментов. Мир иллюзий приглашает каждого стать частью удивительной альтернативной реальности, которая удивит и порадует посетителей любого возраста.
1: Из песни слов выкинешь.
0: А я буду вас радовать, знаете, чем? Лилиями. Что я хотела сказать, друзья? Забыла. Ну, а что вы мне хотите в понедельник? Я уже наработалась, между прочим. В общем, на календаре, оказывается, сегодня день лилий. И вот же не знаю, почему. Вроде бы они уже все и отцвели, да? Летом еще. Но, возможно, чтобы мы как раз о них и не забывали. И лишний раз вспомнили этот красивый цветок. Хоть и запах, честно говоря, своеобразный, да, на любителя. Тем не менее, слушать по этому поводу будем соответствующую песню. А про лилии, знаете, их не так уж и много. И вы, наверное, уже догадываетесь, что исполнять будет Александр Айвазов «Лилии». Фрагмент послушаем. Одно слово будет в нем запикано. Ваша задача. И вы вычислите, прислать мне на Viber, Telegram 8029-1010-307 или на номер для смс 9704. Давайте будете сегодня 23-м по счету с правильным ответом, заберете подарок и пойдете в мир иллюзий. Итак, задание.
1: Какого слова?

Ну вот, поностальгировали и хватит. Самое главное, друзья, вычислить, куда же он эти лилии бросал. И вообще, как у него рука-то на это поднялась, честно говоря. В любом случае, с ответом нужно оказаться 23-м по счету. Вайбер, Телеграм, 8029-1010-307, номер для СМС 9704. Что за пика нам? А я...

0: Ну вот билеты в мир иллюзий точно кому-то сегодня упадет и перепадет. Мир иллюзий — уникальное интерактивное пространство, которое унесет вас в мир фантазии. Вас ждут здесь новые локации в стиле «Алис в стране чудес», а также 20 разнообразных фотозон и интерактивных лабиринтов, где посетители окунутся в удивительный мир визуальных эффектов и волшебных моментов. Мир иллюзий приглашает каждого стать частью удивительной альтернативной реальности. Кстати, порадует посетителей абсолютно любого возраста. А находится в Diamond City, если ничего не путаю.
1: Из песни слов вытянешь.
0: Ну, рассказываю, что у нас происходило и что нужно было сделать ради билета в мир иллюзий. Нужно было послушать фрагмент песни Александра Айвазова «Лилии» и вычислить запиканное слово. Куда ж он там эти лилии кидал? Оказывается, в окошко.
1: Правильный ответ.

еще какие-то претензии предъявляют женской логике, да, тут вот с мужской все как-то очень странно сорвал, а потом бросал, вот добром таким разбрасывался. Надо было вообще-то букеты дарить нормальные, даже если из лилий. Друзья, самое главное, что нужно было 23-м по счету оказаться правильным ответом, с этим справилась у нас Оксана, 8490, последние цифры номера. Оксан, мы вас поздравляем, вы хоть и не лилия, да? Но сегодня получается ваш день. Кстати, девчонок по имени Лилия тоже, вот если есть среди вас, среди нас, можно сегодня поздравлять.

0: каждый раз, друзья, между нами с ним возникают какие-то преграды. Вот сейчас, например, новости. Встречайте, Артем Титов.
1: Почему какие-то преграды между нами возникают, Ника? Между нами только микрофоны могут быть, и все, и больше
0: и
1: ничего.
0: Работа.
1: Вот именно. Работа, которую мы очень и очень любим. Привет всем слушателям тоже. Ну, правильно Ника говорит, самое время о новостях немножко порассуждать. И вот скажи, в детстве вот иногда дети мечтают, ну, вот о всяких таких фантастических вещах. И вот у меня была такая когда-то мечта, чтобы я научился летать. Вот применимо ли это к тебе?
0: Нет.
1: Не, вообще.
0: Я адекватная в детстве была. Более адекватная, чем сейчас, честно говоря.
1: Ты уже тогда мечтала зарабатывать деньги, да?
0: Я мечтала быть как этот Скрудж Макдак. Вот вышел, прыгнул вот куда-то, а там деньги вокруг.
1: А
0: вот,
1: хочешь,
0: вот это суперспособность.
1: Хочешь, я тебя разочарую?
0: Что?
1: Если ты прыгнешь вот такой вот бассейн с золотыми монетками, то ничего, кроме переломов, ты не заработаешь.
0: В моем возрасте.
1: И не только в твоем. Но почему я спросил про полеты? Потому что ученые, видимо, тоже были когда-то такими детьми с хорошим воображением, и они периодически изучают, как же способность летать появилась вообще на нашей планете. И они пришли к интересному выводу. То оказывается, что у птиц были конкуренты. И они тоже умели летать, но немножко по-другому. Поэтому я об этом готов рассказать более подробно.
0: Давай.
2: МВ-радио. За минуту до новостей. О погоде.
1: По информации Белгидрометцентра, сейчас в Минской области от 13 до 16 градусов тепла. Такая температура фиксируется в Слуцке, Велике, Березино, Воложине и Смолевичах. В Минске плюс 13.
2: На Минской волне 14 часов. Новости.
1: Президент Беларуси провел встречу с главой российского банка ПСБ. Финансовое учреждение является одним из крупнейших в своем роде на территории соседней федерации. Стороны обсудили развитие сотрудничества между самой компанией и нашей республикой. Например, банк желает усиливать взаимодействие с промышленными предприятиями и свои позиции на рынке отечественного лизинга. Последнее может улучшить условия покупки техники, машин и оборудования для белорусских организаций. Золотовалютные резервы Беларуси уменьшились за август. Об этом сообщает Нацбанк. Международные запасы нашей республики сократились более чем на 600 миллионов долларов в эквиваленте. Ситуацию объясняют падением стоимости золота на международных площадках. Государство немного компенсировало ситуацию за счет закупки иностранных валют. Таким образом, золотовалютные резервы Беларуси сейчас составляют примерно 14 миллиардов и 600 миллионов долларов в эквиваленте.
2: К новостям в мире.
1: Досрочные парламентские выборы пройдут в Испании. Соответствующее решение принял премьер-министр страны Педро Санчес. Он уверен, что такая мера необходима из-за развития жилищного кризиса. Десятки тысяч людей уже выходили на улицы европейского государства и требовали снизить стоимость аренды домов и квартир. Однако парламент отклонил предложенные правительством меры исправления ситуации. Потому официальный Мадрид обновит состав органа. Голосование пройдет в конце ноября. К новостям регионов. Более 100 помещений для содержания телят построили в Минской области. Об этом рассказал председатель Минобл-исполкома Алексей Кушнаренко. Он отметил, что такие структуры позволяют улучшить условия содержания животных и контроль за их здоровьем. Руководитель подчеркнул, хозяйства центрального региона внедряют и передовые системы видеонаблюдения. Например, оборудование позволяет отслеживать качество подаваемых животным кормов. И в завершение выпуска. Живые существа на Земле научились летать как минимум 2 раза за всю историю. Так считает группа ученых. Они изучали останки небольшого пернатого динозавра. Особь жила в промежутке от 100 до 145 миллионов лет назад. Исследователи пришли к выводу, что древний хищник умел передвигаться по воздуху. Однако изменения в его организме довольно сильно отличаются от особенностей строения тел современных птиц и их предков. Потому ученые уверены, живые существа на Земле открыли способность к полету как минимум 2 разными эволюционными путями.
2: Курсы валют.
1: Курс доллара по Нацбанку сегодня 3 рубля 1 копейка, евро 3 рубля и 38 копеек. 100 российских оценивают в 3 рубля и 61 копейку белорусских. И это все новости к данной минуте. Выпуск составлен по материалам информационного агентства «Минская правда».
2: Информационная служба «Радио Минская волна».

0: скоро и у нас задождит. За окном середина осени, все-таки темнеет раньше, солнца меньше, а организм начинает требовать покоя. И именно сейчас важно поддержать себя, чтобы не встретить зиму с букетом простуд и упадком сил. Как не раскиснуть в октябре? Прямо сейчас 5 полезных советов от меня, Ники Романовой, в рубрике «Здоровый интерес».
1: Здоровый интерес.
0: Итак, тема урока, дети, как пережить осень. И первое правило, записывайте на своих двойных листочках. Выбирайте свет вместо сахара. Когда хочется сладкого, мозг часто просит не глюкозу, а дофамин и свет. Попробуй вместо конфеты включить яркую лампу на рабочем столе или выйти на 15 минут на улицу, пока светло. Свет регулирует выработку серотонина, гормона радости. А ее много, как говорится, не бывает. Есть еще правило теплых ног. Вот не зря ж нам в детстве говорили, держи ноги в тепле, а голову в холоде, да? Осенью переохлаждение начинается снизу. Если замерзли ноги, замерзнет и носоглотка. Такая вот рефлекторная связь. Достаем шерстяные носки и теплую обувь. Это банально, но работает лучше любых витаминов и иммуномодуляторов. Добавьте в рацион сезонные продукты, богатые витамином С и цинком. Квашеная капуста, болгарский перец, тыква, гранаты. А для иммунитета отличным дополнением станет еще и чай с имбирем и куркумой. Не забывайте увлажнять воздух, а не только кожу. С началом отопительного сезона воздух в квартирах становится сухим. Сухие слизистые, открытые ворота для вирусов. Если нет увлажнителя, поставьте емкости с водой рядом с батареей, например, или развесьте на них мокрые полотенца. Помните, движение – враг хандры номер один. Осенью, конечно, меньше поводов выходить на улицу, но именно прогулка в парке, даже под дождем, ну, естественно, под зонтом, дает нужную порцию кислорода для мозга. 30 минут ходьбы в день снижают риск осенней депрессии. Так что осень, друзья мои, это не время киснуть. Вы ж не капуста, в конце концов. Это время достать свитер, который пахнет прошлой зимой, найти в кармане куртки забытую купюру, пить какао с маршмеллоу и не заметить, как стемнело в 5 вечера. Берегите себя, и пусть вам будет этой осенью тепло, уютно и здорово, как никогда.
1: Здоровый интерес.

0: Реклама.
1: МЧС напоминает: дети не взрослые. Не оставляйте их одних.
0: Рекламная служба МВ Радио. Пишите: реклама@mvolna.by.

0: придется греть друг друга и руками, и ногами, и всеми другими органами, потому что к выходным резко похолодает, друзья, так что сегодня еще ничего. По данным Белгидромета, облачно с прояснениями по Беларуси, местами преимущественно по северной половине небольшие дожди. Хорошо, что мы с вами не северная половина, да? Ветер западный умеренный, температура воздуха максимальная днем от плюс 13 до плюс 19. В Минске облачно с прояснениями, во второй половине дня возможен небольшой дождь. Ветер западный умеренный, температура воздуха днем плюс 13, плюс 15, вечером плюс 10-13.
1: Заряжаемся хитами. Ловим настроение дня. Не скучаем между делом на МВ-радио.

0: обожаю, друзья, когда вы мне что-то интересное в сообщениях пишете или делитесь друг с другом чем-то важным, особенным в нашем эфирном чате. Вот пришло как раз время зачитывать.
1: Эфирный чат.
0: Андрей делится, что послушал мои советы от осенней депрессии, и теперь ему страсть, как в моменте, захотелось какао. А от работы-то нельзя отрываться, и вот что теперь делать, спрашивает.

0: Реклама на Минской волне.
1: Где были мои глаза?
2: А где были мои уши?
3: Почему я не знал раньше о том, что такой большой выбор стильных аксессуаров для тех, кто любит Беларусь, по таким доступным ценам есть только в интернет-магазине Prawda Shop?
1: Тоже не веришь? Тогда заходи на Prawda Shop и убедись в этом сам.
4: Мой дедушка был хирургом. Он сделал много-много операций и спас много-много людей. Моя мама – врач-офтальмолог. Она лечит глазки и помогает вернуть зрение. Когда я вырасту, я тоже буду врачом и буду лечить от разных болезней.
5: От поколения к поколению. Творим историю вместе. Государственная служба занятости. За работу.
0: Рекламная служба МВ-радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: МВ Радио. За минуту до новостей. О погоде.
1: По информации Белгидрометцентра, сейчас в Минской области от 13 до 16 градусов тепла. Такая температура фиксируется в Жодино, Столбцах, Червине, Мяделе и Кополе. В Минске плюс 15.
0: На Минской волне 15 часов. Коротко о главном.
1: Здравствуйте. В ближайшие пару минут я, Артем Титов, расскажу, о чем стоит знать пожилым белорусам и где обнаружили древний клад.
0: Новости.
1: Президент Беларуси намерен посетить ряд промышленных предприятий нашей страны. Об этом рассказал руководитель администрации главы государства Дмитрий Крутой. По его словам, речь идет о тех компаниях, что занимаются выпуском электротранспорта. Александр Лукашенко желает понять, насколько эффективные разработки предлагают отечественные организации. Также политика интересует, как различные ведомства и госструктуры реализуют планы перевода общественного транспорта на электробусы. Пожилые белорусы могут выполнить еще одну услугу через интернет. Об этом рассказали в Министерстве труда и соцзащиты. Речь идет о продлении переводов пенсии на банковскую карту. Выполнить такую операцию можно через личный кабинет на республиканском портале социальной защиты. Подать заявление можно в течение 3 месяцев до окончания срока предыдущего соглашения. Новая договоренность позволит людям получать деньги на карту еще 3 года. Отмечу, что для сервиса необходимо наличие базового счета в банке.
0: К новостям в мире.
1: Власти Йемена начинают масштабную военную операцию. Официальное правительство арабского государства намерено вернуть контроль над своей бывшей столицей Санаей. Сейчас город и часть других территорий удерживает радикальное движение хуситов. К операции могут привлечь более 100 тысяч военнослужащих. Также Саудовская Аравия готова предоставить Йемену значительную авиаподдержку. Официальный Эр-Рияд заинтересован в успехе операции, поскольку хуситы осложняют его экспорт нефти. Новостям регионов. Председатель Миноблсполкома принял ряд кадровых решений. Так, Алексей Кушнаренко назначил нового управляющего делами администрации. Им стал Александр Логвин. Ранее он занимал различные должности во власти Гомельского региона. Также новый руководитель появился у главного управления юстиции Миноблсполкома. На таком посту будет трудиться Валентина Осадчик. Ранее она работала в другой структуре администрации. Алексей Кушнаренко пожелал управленцам успехов на новых местах. И в завершение выпуска. Древний клад обнаружили в России. Открытие совершили во время раскопок в Ленинградской области. Специалисты нашли в земле множество артефактов общим весом более чем 2 килограмма. В их числе разнообразные украшения и монеты. Археологи полагают, что возраст этих предметов составляет около 1000 лет. Большинство из них изготовили на территории Древней Руси и Скандинавии. Ученые намерены продолжить изучение артефактов.
0: Курсы валют.
1: Курс доллара по Нацбанку сегодня 3 рубля 1 копейка, евро 3 рубля и 38 копеек. 100 российских оценивают в 3 рубля и 61 копейку белорусских. И это все новости к данной минуте. Выпуск составлен по материалам информационного агентства «Минская правда».
0: Информационный. информационная служба «Радио Минская волна».

твою кожу белее, чем стены в моей квартире. Я пишу на тебя акварелью, но до твоего сердца письма не доходили. В тебе только все лучше, в чем у меня нет шансов. Окей, я был неправ, только прошу тебя, не возвращайся.

0: делом на МВ-радио.
1: Между делом сегодня во всем мире отмечается День Учителя. Я, как вы понимаете, не могла пройти мимо этого стороной. И на сегодня подобрала интересный сериал. Он не про школу, но про уроки. Уроки химии.
0: Дневной сеанс.
1: Это ретро-драма, снятая по одноименному бестселлеру. В это сложно поверить, друзья, но представляете, были времена, когда женщину-химика с дипломом и талантом держали в лаборатории только для того, чтобы она варила кофе коллегам-мужчинам. Кофейник ей доверяли, а вот науку нет. В 50-е мечта Элизабет стать ученым сталкивается с общественным мнением, согласно которому место женщин только в домашней сфере. Ее лишают права на исследования, крадут результаты, увольняют из-за беременности. В итоге от безысходности она соглашается на работу в телевизионном кулинарном шоу, в котором намеревается научить обделенных вниманием домохозяек не только рецептам. Элизабет с экрана говорит тысячам домохозяек: кулинария – это химия, а химия – это жизнь. И вместо обычных рецептов она объясняет им химические процессы, лежащие в основе готовки, а между делом учит мыслить критически и не мириться с навязанными ролями. Это делает ее невероятно популярной и одновременно неудобной для консервативного общества. Визуально сериал – это не просто стилизация под 50-е, а очень аккуратная работа с деталями. Снимали с мягким, чуть размытыми объективами. Картинка получилась ностальгически стильной и теплой, будто смотришь старый семейный альбом. Главную роль играет Бри Ларсон, обладательница Оскара, с удивительной точностью передает характер своей героини. Она не жертва, она сила. И проживает с ней боль потери и то, что приходит после. Способность жить дальше и любить то, что осталось. Пройдите эти уроки химии вместе с ней. Готовить, возможно, не научитесь, а вот химичить себе во благо – вполне.
0: Дневной сеанс.

0: Ночи скоро станут длиннее и холоднее, но это мы и без синоптиков знаем, правда же? А вот более точный прогноз на сегодня невозможен без Белгедрамета. Но облачно с прояснениями по Беларуси, местами преимущественно по северной половине небольшие дожди, ветер западный умеренный, температура воздуха максимальная днем от плюс 13 до плюс 19 градусов. В Минске облачно с прояснениями, во второй половине дня возможен небольшой дождь, ветер западный умеренный, температура воздуха днем плюс 13, плюс 15, вечером плюс 10-13. Ну а согреть нас уже спешит, между прочим, горячий мужчина. The Weeknd, ловите, наслаждайтесь.
1: Осень шелестит.

Исключительно, между прочим, ваша и только ваша на все 100, а то и 200% «Минская волна». Уже 22 года вместе. Держим руку на пульсе и в вашем хорошем настроении. Ну и я, Ника Романова, вместе с ней заодно. Примажусь, а чё, раз уж речь зашла. Ну и пора уже попрощаться на сегодня, потому что примазываться ко всему происходящему будут еще и мои коллеги Вика Красовская и Владимир Николаевич. Обязательно дождитесь и проведите остаток понедельника так, чтобы потом приятно было вспомнить и мне рассказать об этом. Пока!

0: на Минской волне.
1: Внимание! Пересекаем границу Минской области.
2: Мам, открывай карту. Куда поедем?
3: Зачем карту? Открывай туристический портал «Свое.бай». На нем собраны все интересные места Беларуси.
4: Хочу в усадьбу Чапских.
3: Тогда я в Троицкий костел.
2: А можно в зверинец в лесопарке Альба?
1: Маршрут построен. Желаю хорошего путешествия.
0: Свое.бай. Вековые традиции, уникальная культура и живописная природа. Все достопримечательности страны.

0: МВ Радио. За минуту до новостей. О погоде.
1: По информации Белгидрометцентра, сейчас в Минской области от 14 до 16 градусов тепла. Такая температура фиксируется в Борисове, Молодечно, Дзержинске, Солигорске и Марьиной Горке. В Минске плюс 14.
0: На Минской волне 16 часов. Коротко о главном.
1: Добрый день. В ближайшие пару минут я, Артем Титов, расскажу, что изменилось в экономике Беларуси и кто стал лауреатом Нобелевской премии по физиологии.
0: Новости.
1: Президент Беларуси намерен изучить состояние некоторых организаций нашей страны. Об этом рассказал руководитель главы администрации государства Дмитрий Крутой. По его словам, Александр Лукашенко желает посетить ряд агропромышленных компаний, особенно льноводческой отрасли. Также политик рассчитывает приехать на те производства, где идет выполнение проектов союзного государства. Внешний оборот товаров в Беларуси растет. Такой информацией поделились в Национальном статкомитете. Ведомство сравнивало итоги 8 месяцев этого и минувшего годов. Показатель стал больше, примерно на 20%. В денежном эквиваленте показатель превысил отметку в 68 миллиардов долларов. Вместе с тем объемы импорта все еще больше экспорта. Ситуацию объясняют спросом на зарубежные товары со стороны населения и компаний.
0: К новостям в мире.
1: Боевой снаряд упал на территории одного из пограничных пунктов пропуска Молдовы. Инцидент произошел на одной из локаций у рубежа с Украиной. Боеприпас повредил дорожное полотно, одно сооружение и автобус. Тем не менее, лишь один человек получил легкие травмы. Работу контрольно-пропускного пункта временно приостановили. Власти Молдовы выясняют подробности происшествия. Новостям регионов. Отопление начинают подавать в жилые дома различных районов Минской области. Например, такие решения уже приняли в Дзержинском и Солигорском регионах. Вместе с тем, ответственные предприятия напоминают, на подачу тепла во все здания может уйти до 10 календарных дней. Также на график работ влияет средняя температура за окном. Если показатель находится выше 8 градусов по Цельсию в течение 3 дней, то процесс могут приостановить. И в завершение выпуска стали известны лауреаты Нобелевской премии этого года в области медицины и физиологии. Награду получили трое ученых. Они открыли способ регуляции работы нейронов мозга за счет оптического излучения. Метод получил название оптогенетика и улучшил эффективность борьбы с рядом неврологических и психиатрических болезней. Также технологию применяют в экспериментах по восстановлению зрения. Соответственно, исследователи разделят между собой премию в размере миллиона долларов.
0: Курсы валют.
1: Курс доллара по Нацбанку сегодня 3 рубля 1 копейка, евро 3 рубля и 38 копеек. 100 российских оценивают в 3 рубля и 61 копейку белорусских. И это все новости к данной минуте. Выпуск составлен по материалам информационного агентства «Минская правда».
0: Информационная служба «Радио Минская волна».

Уже столько лет знакомы, никто не понимает, как с тобой нам комфортно. И ты ругаешь по приколу, я ругаюсь по приколу, это значит нам кайфово.

0: Реклама. 5 причин оформить подписку на газету «Минская правда». Доступная информация, актуальные новости, аналитические материалы, свежий выпуск дважды в неделю, доступная цена. Подписаться можно во всех почтовых отделениях на сайте Белпочты и Белпресса.бай. «Минская правда» – газета, которая нужна.
1: Мам! Пап! Привет! Мы решили порыбачить, как взрослые, пока вас нет рядом. Так сказать, окунуться в рыбалку с головой.
2: Думаем, идея класс.
3: МЧС напоминает. Дети не взрослые. Не оставляйте их одних.
0: Рекламная служба МВРадио. Пишите. Реклама @mvolna.by

0: Завтра в Минской области будет преимущественно пасмурно, в некоторых районах пройдут небольшие дожди. Ветер слабый, временами порывистый, до 11 метров в секунду. Минимальная температура ночью составит 11 градусов по Цельсию, днем от 14 до 20 тепла. Прогноз подготовлен по информации Белгидромет-центра.
1: Наши на Минской волне.

0: Категория 16+.
1: Обзор автоновостей. Мысли и советы. Коротко и по делу. В программе «Автонавигатор». Прямо сейчас на МВ-радио.
0: Маршрут построен. Езжайте прямо 2 минуты.
2: Сегодня у нас рубрика «Мифы, в которые мы верим с детства». И начнем с классики. Наверняка вы слышали: «Не пыхти на заправке, а то рванет». И вот у меня для вас новость. Не рванет. Я проверял лет так 8 назад. Никакого эффектного взрыва, как в кино, не будет. Даже не надейтесь, хотя не знаю, зачем вам это, ума не приложу. А вот если вы зажжете спичку, тогда да, может случиться большой кабум. Но, как ни странно, спички — это тоже не самая частая причина возгораний на АЗС.
0: АЗС.
2: Самое частое – статическое электричество. Да-да, не искра от зажигалки, не телефон и неправильное пыхтение, а самая обычная искра, которая проскакивает от одежды или же от канистры. И вот тут начинается самое интересное. Горючее нужно лить только в специальные канистры, те, что предназначены именно для топлива. На таких обычно есть пометки, значок ГОСТа, они бывают металлическими, алюминиевыми или из специального пластика, который не воспламеняется, и это самое статическое электричество не копит.
0: Автонавигатор.
2: Ну а теперь представьте, вы заливаете бензин в обычную 5-литровую бутылку из-под незамерзайки или воды. Что будет? Ну, в лучшем случае пластмасса просто растворится, горючее разольется, ну а в худшем, эта бутылка уже покаталась по вашему багажнику и набрала статику. И когда на АЗС ее коснется пистолет, искра проскочит. И вот тогда уже будет очень весело. Ну, как весело? В смысле, как в школьном опыте по физике. Эбонитовую палочку трутошерсть, она заряжается. Вот только здесь вместо палочки бутылка с бензином, а вместо класса – заправка.
0: Личное мнение.
2: Поэтому, дорогие друзья, лейте в правильную тару. Не в бутылку из-под воды, не в канистру от масла. Не в то, что, ну, вроде похоже на канистру, а специальную. Это не перестраховка. Это простое правило, которое может спасти вам не только машину, но и даже ваши брови.
0: Автонавигатор.
2: С вами был Женя Тихонов в рубрике «Автонавигатор». И уж если пусть и горену все огнем, давайте подальше от АЗС, ладно?
0: Вы прибыли в точку назначения.
1: Автонавигатор на МВ-радио. Слушаем наше на МВ-радио.

0: За минуту до новостей. О погоде.
1: По информации Белгидрометцентра, сейчас в Минской области от 13 до 16 градусов тепла. Такая температура фиксируется в Слуцке, Велике, Березино, Воложине и Смолевичах. В Минске плюс 14.
0: На Минской волне 17 часов. Коротко о главном.
1: Здравствуйте. В ближайшие пару минут я, Артем Титов, расскажу, когда будут длинные выходные в следующем году и как отличились наши соотечественники.
0: Новости.
1: Президент Беларуси намерен сосредоточиться на изучении ряда экономических вопросов до конца года. Об этом заявил руководитель администрации главы государства Дмитрий Крутой. По его словам, Александр Лукашенко прежде всего уделяет внимание промышленности. Политика особенно интересует деятельность машиностроительных предприятий. Также президент и его представители усиливают контроль за сельским хозяйством и сферой строительства. Власти Беларуси утвердили график переноса рабочих дней в следующем году. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Александр Турчин. Документ касается только одного периода – в мае. Беларусы смогут отдыхать 3 дня подряд – с 9 по 11 числа месяца. Однако 8 мая субботу сделали рабочей. Правительство считает такой график наиболее сбалансированным.
0: К новостям в мире.
1: Власти Евросоюза разрабатывают новый механизм для контроля будущих участников сообщества. Об этом пишет испанское издание «El País». По информации журналистов, объединение желает утвердить возможность приостановки права голоса у недавно присоединенных стран. Меру планируют использовать, если государства не соблюдают правила Евросоюза и не придерживаются его стандартов. Таким образом, официальный Брюссель намерен предотвращать излишнюю политическую нестабильность на своем пространстве. К новостям регионов. Ограничения на посещение лесов действуют почти во всей Минской области. Меры не затронули только 4 района – Борисовский, Крупский, Мядельский и Смолевичский. Местные зеленые массивы открыты для любых посещений. В леса остальных регионов нельзя заезжать на механическом транспорте и разводить там костры. За нарушение правил грозят крупные штрафы. В отдельных случаях возможно наступление уголовной ответственности. И в завершение выпуска. Беларусь выиграл золотую медаль на Международной олимпиаде по астрономии и астрофизике. Об этом сообщили в Министерстве образования. Мероприятие проходило во Вьетнаме. Свои знания показывали более 300 учащихся из десятков стран. Нашу республику представляли 5 человек. Жюри посчитало, что представитель одного из отечественных лицеев стал одним из лучших конкурсантов по итогам решенных задач. Также эксперты отметили похвальными отзывами еще 2 участниц команды.
0: Курсы валют.
1: Курс доллара по Нацбанку сегодня 3 рубля 1 копейка, евро 3 рубля и 38 копеек. 100 российских оценивают в 3 рубля и 61 копейку белорусских. На этом пока все. Выпуск составлен по материалам информационного агентства «Минская правда».
0: Информационная служба «Радио Минская волна».

0: 97.4 FM.
1: Ну что, Володя, да. Я рада тебя видеть.
2: Взаимно.
1: Слушатели, я уверена, аплодируют сейчас, что ты вернулся.
2: Я тут, я с вами, я всех обожаю.
1: А мы обожаем всех слушателей, кто подключился к «Минской волне» и проведет 3 часа вместе, потому что, несмотря на вот эту погоду, на эти облака, на этот холод, который пришел в нашу страну...
2: На этот понедельник, не забывай, пожалуйста, ударение именно туда отправляется, потому что он, на самом деле, действительно, очень многих, наверное, так, как ушатом прям шух холодной воды, потому что, тут же было хорошо, и тут на тебе снова понедельник.
1: Но у многих греют батареи, можно подойти... укутаться в теплый плед, заварить какао и поучаствовать в нашей игре «Перепелка», которая начнется совсем скоро. Мы разыграем билеты на выставку «Небо, река». Уж если вы не спланировали выходные и не знаете, как себя развлечь, куда пойти, чем удивить, настоятельно рекомендуем поучаствовать. И наши мессенджеры – это Viber и Telegram. Не забывайте 8029-1010-307. А вдруг вчера забыли поздравить с Днем Учителя?
2: Да, кстати.
1: Или
2: я сегодня
1: день
2: всех
1: рождения
2: поздравил шоколадкой.
1: Шоколадкой? Да. Вкусная была шоколадка,
2: Володя. Я знаю. И напомню о том, что у нас тоже будут интересные веселые новости. Все об этом расскажем в этом часе. И самое главное, передо мной Вика Красовская.
1: И Володя Николайчик.
2: Мы начинаем.
0: Как дома шоу на МВ-радио.

0: радио. Перепелка.
1: Володя, до 8 ноября хочешь ты этого или нет? А я знаю, что ты хочешь.
2: Повернуться, руки за спину, повернуться к тебе и куда шагать мне?
1: Володя, я тебя не заставляю, а я настоятельно рекомендую всем, кто еще ни разу не ходил в Дом экспериментального искусства по адресу проспект Машерова, 15/1, на выставку «Небо, река», где были все блогеры.
2: Да.
1: Где все покатались на этих лодках, где видели огромную планету. В общем,
2: послушали живую музыку.
1: Там такая красота. Вот я даже видела нашу победительницу, которая отметила Минскую волну, на этих выходных отправилась и сказала, что она была в полном восторге. И вам тоже рекомендуем сходить, а у вас есть возможность сейчас выиграть 2 билета. Небо-река – это уникальный мир в центре города, где на площади 2300 квадратов текут настоящие реки, играет живая музыка, а декорации завораживают масштабом. Та самая 7-метровая планета над водой, возле которой вы можете сделать фотографию. Прогулка на лодках и просто сказочная атмосфера.
2: Прекрасно. А где все это будет происходить?
1: Машерова, 15/1.
2: Снова сходим туда.
1: Мы с Володей сходим, но вы сейчас оставайтесь с нами.
2: Абсолютно верно, потому что у нас перепелка. И самое главное, что сегодня, я могу вам сказать, композиция не старая абсолютно, а вот прямо вот хрустящая, знаешь, вот как, вот только-только-только, прям из-под пресса. Я договорился с искусственным интеллектом, его, кстати, зовут Пропан. Ну вот, не удивляйся.
1: Я поняла, бывает. Уже все. Ну, Пропан и Пропан. Ну, как назвали его, так,
2: так и
1: мы...
2: и работает, да. Так и газует. В общем, я могу сказать только одно. Он взял хорошую музыкальную композицию, изменил музыку, текст не трогал. Ваша задача узнать, кто в оригинале исполнял эту композицию и как она называется. Дальше движение просты, всегда говорю одно. 8029-1010-307. Это Viber, это Telegram. Ваше правильное сообщение под номером... 5 сегодня. Снова твоя любимая цифра.
1: Пусть будет, но сегодня она такая. Завтра она будет другой. Поэтому я не буду.
2: Я не знаю, что делать.
1: Я буду как погода в Минске сегодня такая.
2: Непредсказуемая.
1: Шатковалка.
2: Хорошо. Все, комплименты только сегодня тебе. В эту сторону. Поехали.

0: стиле сектора Газа. Это музыка, но тут все крутится вокруг и газа, и пропана, и сектора. В общем, друзья, присылайте ваши ответы 8029-1010-307.
1: Ждем.
2: Весело и шумно, как дома. Реклама на Минской волне. Не жди сезон, купи дешевле. Скидки на зимние шины до 40%. Плюс рассрочка от банков-партнеров. При покупке шин в магазинах «Автосеть» в Солигорске, Молодечном, Слуцке и других городах Беларуси. Акция действует до конца октября. Звоните 5-100-600. «Автосеть». За шинами к нам.
3: Рекламная служба МВ-радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: 97.4 FM. Перепелка.
1: Ну что, искусственный интеллект нас уже не удивит, Володя. Мы с тобой настолько...
2: прожженные.
1: Мы адаптировались, мы чувствуем, мы знаем, что он может сделать, на что у него не хватит креатива. А есть песни, которые он выбирает не просто так, потому что это певица, которая сегодня была за основу взята для переделки.
2: Конечно.
1: Песни пока.
2: Пока что она не слышала переделку эту, но когда услышит, скажет, что... это лучшая тема, которую она могла исполнить.
1: А могла бы, потому что буквально на этих выходных у нее состоялся концерт в Санкт-Петербурге.
2: Да, прости, как говорится, пропан туда не поехал. Он остался с нами, сделал замечательную переделку, которую мы сейчас и услышим.

0: Я не знаю, надо будет завтра договариваться с его братом пропан, Бутаном.
1: Ну да, и пропан и бутан, это звучит как название новой группы, да. Потому что сектор газа, если был, то уже нас ничем не удивить.
0: Это правда. Ну что, будем оригинал, да?
1: С удовольствием.
0: Давай, тогда у меня уже все готово. Оригинал.

0: Сивер постоянно обвиняют в том, что она переделывает все песни для себя. Ну, чуть ли не каверы делает, да, только меняет какие-то там пару аккордов и все. Она продолжает газовать, продолжает собирать стадионы и делает это феерично, потому что то, что творилось вчера, я небольшими обрывками увидела у многих блогеров, и как они делали целое модное шоу, потому что она адепт, так скажем, не просто поп-культуры в российской эстраде, но еще и модница.
1: Еще вот эта вот модница, я тоже видел, да. Знаешь, так листаешь ленту и смотришь о том, что людей интересует. Ну, поэтому вот как раз-таки Пропан и взял эту музыкальную композицию. А есть ли у нас победитель? Расскажи мне.
0: Именно есть девушка, которая пятой прислала сообщение. Юля, ну, Зиверт, точнее, песня «Газ».
1: «Газ», да.
0: А подругу нашу, победительницу, зовут Татьяна. Последние цифры номера 6276. Именно Татьяна отправляется на выставку «Небо-река», которая состоится, точнее, идет до 8 ноября в Доме экспериментального искусства по адресу проспект Машерова, 15/1. Обязательно сходите, получите массу удовольствия в этом уникальном мире в центре города, где на площади 2300 квадратов текут настоящие реки, играет живая музыка, а декорации завораживают масштабом.
1: Ну, отлично. Вот это мы уже узнали. А еще вы узнаете буквально через несколько минут о том, что как немножко поссорилась Британия с Евросоюзом. А из-за чего? Против кого, говорит, дружить будем? Против Китая. Все расскажем скоро.
2: Весело и шумно, как дома. Трек

0: Ну так, Вик, у меня вот такое к тебе, скажем так, не предложение, а вопрос. Ты давно вот свой велосипед спрятала, да?
1: Ну да, уже стоит.
0: Ну, похоже, теперь могу тебе сказать только одно. На новенький электромобиль можешь даже и не покушаться.
1: Ну не драматизируй, Володя, что опять случилось? Твой любимый китайский кроссовер опять подорожал, и в корзине на маркетплейсе ты не сможешь купить.
0: Ты представляешь, хуже! Великобритания решила проявить истинную джентльменскую солидарность и поддержать Европу в торговой войне с Китаем. Как пишет известная газета, Лондон готовится впаять пошлины китайским электромобилям аж до 45%, говорят, Пекин демпингует и коварно продает машины слишком дешево.
1: Ох уж этот коварный Пекин посмел продавать качественные технологии по доступным ценам. Какая наглость. Да. Но подожди, Володя, при чем тут солидарность? Британцы же так гордо выходили из Евросоюза во время Брекзита. И что, теперь опять вместе весело шагать по просторам?
0: Вот, вместе весело, только под дулом пистолета. Оказывается, Брюссель популярно объяснил Лондону: если вы не поднимете пошлины для китайцев, то мы перекроем вам вашу собственную, ваш собственный автопром. Для бизнеса, понимаешь, вот для Британии, Европа, вот как автомобильный бизнес, это 60% всего экспорта, вот, автомобилей. Так что независимость независимостью, а кушать хочется всегда.
1: А, ну так это не дружба против Китая, это старый добрый шантаж. Получается, британский министр бизнеса сейчас сидит и думает, как бы и перед ЕС отчитаться, и перед собственными гражданами оправдаться. Ведь если тарифы введут, цены на электромобили в UK взлетят до небес.
0: Именно. Зато экология Великобритании будет под надежной защитой, в кавычках, от доступных электромобилей. Будут ездить на старых, добрых электромобилях, но, правда, будут ездить, могу вам сказать, в таких вот дымных условиях. В общем, во имя европейского единства сделают, что хотят.
1: Ну, не будет у них электромобилей, короче. Будут в своем смоге лондонском находиться.
0: Ну, на самом деле, конечно, я могу сказать одно. Если там действительно ведется 45%, то, по моему мнению, вот эти все кэпы, которые, кстати, ни один не электрический, будут в фаворе.
1: Ну, посмотрим, чем это все закончится, потому что, ну, видишь, современные технологии идут, уже весь мир перешел на Китай, а вот в
0: Лондоне не Китай.
1: Может, они как-то будут, я не знаю, на чем уже передвигаться.
0: Как обычно, они вернутся в 19 век, там же все...
1: А у них же...
0: Повозки, лошади.
1: Гужевая повозка. Все отлично.
0: Без этого никуда.
1: Ну, а мы, друзья, отлучимся ненадолго. У вас ждут в начале часа новости на Минской волне, ну, а потом мы расскажем, есть ли пробки в любимой столице.
0: Оставайтесь с нами.
2: Как дома шоу на МВ Радио. Реклама. Не жди сезон. Купи дешевле. Скидки на зимние шины до 40%. Плюс рассрочка от банков-партнеров. При покупке шин в магазинах «Автосеть» в Солигорске, Молодечно, Слуцке и других городах Беларуси. Акция действует до конца октября. Звоните 5100-600. «Автосеть». За шинами к нам.
3: В жизни бывает разная погода. Мы помогаем сохранить тепло тем, кто посвятил свою жизнь труду. Мы подставляем плечо в трудную минуту и заботимся о вашем будущем. Фонд социальной защиты населения. Сохраняя светлое, оберегая важное.
2: Рекламная служба МВ Радио. Пишите. Реклама собака mvolna.by. Наши на Минской волне.

0: «Детская волна». За минуту до новостей. О погоде.
1: По информации Белгидрометцентра, сейчас в Минской области от 13 до 16 градусов тепла. Такая температура фиксируется в Несвеже, Заславле, Крупках, Клецке и Старых дорогах. В Минске плюс 13.
0: На Минской волне 18 часов. Коротко о главном.
1: Добрый вечер. В ближайшие пару минут я, Артем Титов, расскажу, о чем стоит знать автомобилистам и как медики спасают жизни детей.
0: Новости.
1: Президент Беларуси намерен сосредоточиться на изучении ряда вопросов до конца года. Об этом заявил руководитель администрации главы государства Дмитрий Крутой. Например, Александр Лукашенко анализирует деятельность отечественных ученых. В скором времени политик планирует провести совещание с представителями исследовательской сферы Беларуси. На мероприятии речь будет идти о ходе выполнения ранее данных специалистам поручений и эффективности недавних разработок. Автомобильное топливо подорожает в Беларуси на копейку. Об этом сообщает концерн «Белнефтехим». Изменения вступят в силу со среды. Например, цена бензина марки АИ-92 составит 2 рубля и 62 копейки. На 10 копеек дороже обойдется покупателю литр 95-го. Столько же будет стоить и дизельное топливо – 2 рубля и 72 копейки.
0: Новостям в мире.
1: США вывели все свои бомбардировщики с одной из авиабаз в Великобритании. Военную локацию покинули около 10 стратегических боевых самолетов. Сейчас они находятся на постоянных базах на американской территории. Официальный Вашингтон поясняет свое решение недавней попыткой теракта. Группа людей намеревалась подорвать несколько фургонов со взрывчаткой на британской базе. Таким образом, преступники планировали повредить или уничтожить самолеты. Полиция Соединенного Королевства задержала нарушителей, но позже отпустила их под залог. К новостям регионов. Верхняя палата парламента Беларуси проведет единый день прямых телефонных линий. Мероприятие организуют в пятницу с 3 до 5 дня. В это время на другом конце провода можно будет услышать участников органа. Они готовы ответить на вопросы по семейной политике государства и улучшении законодательства в сфере брака. С жителями Минской области будут общаться 8 высокопоставленных чиновников. Все подробности можно узнать на сайте Верхней палаты парламента Беларуси. И в завершение выпуска команда медиков из Китая провела уникальную операцию. Специалисты работали с одной беременной женщиной. У ее ребенка обнаружили большую опухоль. Она сильно сдавливала сердце и легкие плода, что угрожало его здоровью. Врачи решили подвести к дефектным клеткам особый микрозонд. За счет генерации тепла он смог разрушить скопление опасных частиц из внутри. Процедура значительно уменьшила опухоль, и ребенок появился на свет полностью здоровым.
0: Курсы валют.
1: Курс доллара по Нацбанку сегодня 3 рубля 1 копейка, евро 3 рубля и 38 копеек. 100 российских оценивают в 3 рубля и 61 копейку белорусских. И это все новости к данной минуте. Выпуск составлен по материалам информационного агентства «Минская правда».
0: Информационная служба «Радио Минская волна».

0: 97.4 FM. Обстановка на дорогах.
1: Ну а тем временем в Минске 7 баллов, говорит нам сервис Яндекс. Пробки. И да, я знаю, сложно добираться, сложно кому-то объяснять, что я в пробке, я опоздаю.
2: Это понедельник!
1: Да, да. Ну, грустный день, самый грустный. И понедельничные пробки хуже пятничных.
2: Почему?
1: Ну, потому что
2: точно, другое. Нет надежды. No hope, да, вот это вот, как говорят американцы.
1: У нас есть надежда.
2: У нас есть надежда, потому что было 8 баллов, а сейчас уже 7.
1: Но на пересечении Ленина и проспекта Независимости, а также Янки Купалы пробки всегда в это время. Далее вместе с Максимом Богдановича улицы затруднено движение, на Козлова пробка, на Сурганова, на Орловке, на даже Кальварийской очень длинная пробка со стороны проспекта Машерова. Mm-hmm. И там вот Домашевский переулок в том числе стоит.
2: Ну, что я могу вам сказать? Начиная от Логойского тракта, внешняя кольцевая, которая направляется к Довгиновскому тракту, абсолютно остановилась из-за двух ДТП. Дальше, после Долгиновского тракта, еще красное все отмечено, внешняя кольцевая, по причине того, что до проспекта Победителей еще одно ДТП. Ну и вот есть горячая точка на кольцевой, где всегда, к сожалению, цвет не меняется. Это у нас Игуменский тракт, внутренняя кольцевая и до Малиновки. Все остальное – зеленый свет.
1: Ну, а у нас зеленый свет играм, которые начнутся через несколько минут, да, на Минской волне. Мы разыграем билеты на 8 октября в музыкальный театр. Mm-hmm. На что узнаете чуть позже. Игра «Что не так у шефа?» Самая вкусная, самая вдохновляющая на кулинарные подвиги начнется совсем скоро.
2: Оставайтесь с нами.
0: Обстановка на дорогах. Слушаем наше на МВ-радио.

0: Новое радио. Вкусно и ароматно. Как дома.
1: Знаешь, что я больше всего люблю? Вот юмор и отдых. Знаешь, где это может быть?
2: Ну давай, угадай. Да, юмор и отдых. Везде может быть. Ну, где вот есть еда, где есть зрелище.
1: И антракт.
2: И бутерброды с красной икрой.
1: Какая ты молодец! А я могу тебе сказать о том, что действительно, вот где можно отдых получить и почувствовать солнце и жгучий темперамент Грузии. Это музыкальный театр. Это 8 октября. Приглашает на уморительную и трогательную комедию «Невеста из Имеретти». И самое главное, что вас ждут там ритмы, каскад комических ситуаций и море юмора, доказывающих, главное в жизни – это любовь. У нас есть один пригласительный на две персоны. Ну, а я могу сказать о том, что юмор хорошо, антракт хорошо. Что же мы в антракте будем пробовать?
2: Что может быть лучше еды, Володя?
1: Да.
2: Спросишь ты, вкусная еда, ароматная.
1: Теперь у нас так. Хорошо.
2: И готовить будем что-то необычное, нетривиальное, потому что, знаешь, каждый день есть тоже котлеты с картошкой или макароны, ну, как-то не камильфо. Поэтому я решила копнуть глубже.
1: В театре подают это? Подают?
2: Нет? Это в театре вряд ли.
1: Скорее всего, это какой-то высокой кухни, да?
2: Это что-то будет... Это, я бы сказала, домашняя кухня. Но домашняя азербайджанская кухня.
1: Ну, так мы же к всему, к теплому, да?
2: Как-то льем туда. Кутабы будем готовить, или гутабы, их по-разному называют. Это знаменитое древнее блюдо азербайджанской кухни.
1: Прекрасно. Я пробовал, я могу сказать сразу.
2: Оно представляет собой тончайшие пресные лепешки в форме полумесяца с начинкой. И один из самых нежных, сытных и популярных домашних вариантов – это кутабы с начинкой из картофельного пюре, рассольного или твердого сыра и свежей зелени.
1: Пепе прям.
2: Володь, ну, давай так, не смешивать все.
1: То есть картошку отдельно, кутабы отдельно?
2: Да, все отдельно. Но это, правда, очень вкусное. Почему я сказала домашнее? Для того, чтобы дома смогли это восполнить и повторить.
1: Мы поэтому и вещаем как раз таки вот именно то, что можно приготовить дома, то, что есть в холодильнике, правильно?
2: Именно. Я готовлю, добавляю, как всегда, что-то лишнее, чтобы вас запутать. Вы присылайте ответы в Viber, Telegram по номеру 8029-1010-307. Мы находим 5-го победителя.
1: Ну, да? Прям вот с языка сняла, да.
2: Тебе нравится тоже 5-е число.
1: Да, согласен. Я же с тех времен, когда 5-ка, это было круто.
2: Да. Даже я чуть-чуть застала.
1: Вот, видишь.
2: Ну, вот на мне потом 10-ка началась.
1: Ну и что ты после этого?
2: Ну что, давай.
1: Давай.
0: Что не так у шефа?
2: Для приготовления азербайджанских кутаб нам понадобится пресное тесто из муки и воды. Для начинки смешиваем картофельное пюре, сыр сулугуни, зеленый лук и укроп. Тонко раскатываем, лепим полумесяцы и жарим во фритюре в большом количестве кипящего масла до хруста.
0: Вкусно и ароматно, как дома. Реклама на Минской волне. Не жди сезон. Купи дешевле. Скидки на зимние шины до 40%. Плюс рассрочка от банков-партнеров. При покупке шин в магазинах «Автосеть» в Солигорске, Молодечно, Слуцке и других городах Беларуси. Акция действует до конца октября. Звоните 5-100-600. «Автосеть». За шинами к нам.
3: Рекламная служба МВ-радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: вкусно и ароматно, как дома.
1: Ну так, я могу сказать только одно. Конечно, минутку занудства сразу же можно выполнять. У нас 90% ответов, ну, прям неправильные.
2: Бывает такое, потому что многие недопонимают смысл игры, что не так у шефа. Кто-то написал, да здесь все правильно, что вы тут нам добавили лишнее. Я, конечно, та барышня, которая может запутать вас на 1000%.
1: Прям вот, знаешь, вот так вот с другого прям входа зашла и всех ошарашила тем. Да меня тоже.
2: Володя, на меня видели бы вы, как он смотрел. Ел, ну, потому что он не понял, говорит, а что здесь лишнее?
1: А что лишнее? Я все это ел и потом понимаю, до меня доходит, что да, действительно, они-то совсем по-другому готовятся.
2: Да-да-да, готовили мы сегодня кутабы. Я напомню, что там была мука, вода, начинка, это картофельное пюре, сыр, сулугуни, зеленый лук, укроп. Все это лепится полумесяц, жарится во фритюре в большом количестве кипящего масла до хруста. Поскольку так вот длинно и растянуто, это все вроде как сочно,
1: прямо
2: ароматно.
1: Ударение поставила.
2: Да, конечно, ну где масло кипящее? До хруста, потому что кутабы азербайджанские жарятся исключительно на абсолютно сухой сковороде, на круглой чугунной выпуклой сковороде садж. А маслом, ну, как бы, их есть только потом, и то сливочным могут
1: вот,
2: помазать.
1: Вот, смазывают сверху.
2: А вот это масло, которое для фритюра, которое кипит и жарится, ну, не используется. Если вы вдруг эти кутабы пожарите в таком варианте,
1: получится,
2: они будут не
1: кутабы.
2: Вот. В этом и был
1: подвох. Так я чебурек ел.
2: Да, Володя, ты ел чебурек. Все наши слушатели тоже. Только они были такие, без мяса.
1: Ну, хоть кто-то правильно ответил, расскажи мне.
2: Есть, есть. И пять. Наверное, всего пять и было. Да. Правильных сообщений, я вам скажу честно. Пятое пришло от Ольги. Последние цифры номера 2760.
1: Ну что, Ольга, 8 октября. Вот вас приглашает музыкальный театр на жгучий, темпераментный, вот действительно трогательную и уморительную комедию. Вот я могу вам сказать только одно. Надо найти партнера или партнершу, ну, то есть друга или подругу, и отправиться 8 октября. Ну, а самое главное, вас ждут зажигательные ритмы, каскад комичных ситуаций и море юмора, доказывающее главное в жизни – это любовь. Мы говорим про трогательную комедию «Невеста из Эмерити».
2: В общем, да, Володь не был в Эмерити, я тоже там не была.
1: Нет, не
2: но
1: был,
2: в музыкальном
1: не был,
2: театре да. Мы вам советуем побывать 8 октября. Ну, а мы двигаемся дальше. Впереди новости из Эстонии. Что там происходит, как обстоят дела, расскажем буквально через несколько минут.
0: Вкусно и ароматно, как дома. Трек с белорусским акцентом.

0: хотел браться. Сомнения, меня не люби, не люби меня.
1: МВ Радио. В курсе дела.
2: Не хочу тебя пугать, но знаешь что? Эстония перебрасывает свои элитные войска поближе к российской границе.
3: Элитные войска, ага. Эстонии. Звучит как начало хорошего анекдота, Володя. И куда же их передислоцируют? В Нарву, поближе к местным санаториям?
2: Почти. Авторитетная газета пишет, что подразделения первой эстонской бригады теперь будут базироваться в городе Ихви. Вот. Это всего 50 километров от границы. Там сейчас развернули масштабную стройку. А на самой Нарве вообще возводят базу сразу на 1000 военнослужащих.

0: привычной для региона скоростью. А то пока они до Ихви доедут, там уже и геополитика 3 раза поменяется.
1: Вот. Ну, судя по масштабной стройке, доедут они как раз в момент, когда там достроят казармы и проведут Wi-Fi.
0: Ну, а мы ждем, когда в нашу студию доедет Артем Титов. Правда, да, находится совсем близко. Ему не надо, как говорится, такой путь проделывать 50 километров.
1: К Нарве, да.
0: В общем, ждем с нетерпением. Вы тоже оставайтесь вместе с нами. Не забывайте подписываться на соцсети. У нас уже есть опрос. Обязательно зайдите в Инстаграм и в Тредс, проголосуйте, напишите свое мнение, как вы относитесь к личной жизни на показ в социальных сетях. Делаете вы это или нет? Это очень интересно, потому что, например, новый тренд, что зумеры говорят, надо прятать все личное, хотя раньше они все показывали свою матчу зеленую, которую утром пьют, а вечером идут на йогу или пилатес.
1: Но эти зумеры переобуваются прямо в полете.
0: Угу.
1: Ну ладно, послушаем, что там хорошие новости.
2: Легко и спокойно, как дом.

0: МВ Радио. За минуту до новостей. О погоде.
1: По информации Белгидрометцентра, сейчас в Минской области от 12 до 14 градусов тепла. Такая температура фиксируется в Жодино, Столбцах, Червине, Мяделе и Кополе. В Минске плюс 13.
0: На Минской волне 19 часов. Коротко о главном.
1: Здравствуйте! В ближайшие пару минут я, Артем Титов, расскажу, какие системы стоит чаще проверять в своем авто и что обнаружили в Германии.
0: Новости.
1: Систему защиты населения от чрезвычайных ситуаций намерены изменить в Беларуси. Соответствующий законопроект рассмотрела Верхняя палата парламента нашей страны. Документ описывает ряд новшеств. Например, специалисты предлагают объединить комплексы защиты людей от инцидентов в мирное и военное время. Эксперты уверены, что такой шаг снизит затраты на разработку и применение систем. Также эта корректировка призвана повысить эффективность реагирования госорганов на возникающие угрозы. Около 145 тысяч разрешений на участие в дорожном движении выдали в Беларуси за сентябрь. Об этом сообщили на предприятии «Белтехосмотр». Как отметили в организации, большинство документов получали физлица. Вместе с тем, каждый восьмой из осматриваемых автомобилей имел недопустимые неполадки. Чаще всего проблемы касались тормозных систем и внешних осветительных приборов. Реже всего машины не проходили техосмотр из-за состояния зеркал заднего вида, кузова, колес и шин.
0: К новостям в мире.
1: Масштабное отключение электричества произошло в столице Великобритании. Ситуация затронула несколько густонаселенных районов Лондона. Многие предприятия города были обесточены. Также свет пропал в офисных зданиях и на ряде железнодорожных станций. Кроме того, не работали некоторые светофоры и системы видеонаблюдения. Причиной блэкаута называют неисправность на подземной энергосети. Сейчас электроснабжение Лондона удалось восстановить. К новостям регионов. Проект модернизации системы общественного транспорта завершают в Жодино. Об этом сообщили в Минобл-исполкоме. В администрации отметили, что город практически отказался от пассажирских машин с двигателем внутреннего сгорания. Сейчас пассажиров перемещают 14 электробусов. До конца года власти Жодино должны получить еще 4 единицы такого транспорта. Кроме того, в рамках модернизации в городе построили и ввели в эксплуатацию 9 зарядных станций. И в завершение выпуска. Руины ранее неизвестного древнеримского храма обнаружили в Германии. Открытие совершили в центральной части страны. Некоторое время назад там прошел довольно сильный ураган. На одном из участков стихия обнажила фрагменты неизвестной каменной постройки. Ученые выехали на место и развернули раскопки. Археологи пришли к выводу, что имеют дело с руинами религиозного сооружения времен 3 века нашей эры. Специалисты нашли остатки статуй некоторых римских богов и изучают все найденные артефакты.
0: Курсы валют.
1: Курс доллара по Нацбанку сегодня 3 рубля 1 копейка, евро 3 рубля и 38 копеек. 100 российских оценивают в 3 рубля и 61 копейку белорусских. И это все новости к данной минуте. Уже завтра мы вновь расскажем о самом важном и интересном.
0: информационная служба «Радио Минская волна».

0: И мы снова в эфире. И да. снова говорим.
1: Это Володя.
0: Вика Красовская. Привет.
1: Привет. Вот ты знаешь, ты сейчас так вот говоришь, как будто бы, ну, кто-то только что подключился. Нас слушает уже целых два часа.
0: Ну, а вдруг кто-то просто, знаешь, случайно вот коленом в машине задел радиоприемник, и он переключился на 97.4.
1: Ну, это такой персонаж, как ты, Володя Николайчик, mm-hmm. который может коленом задеть все в машине.
0: Вот это правда. Машина для меня маловато.
1: Но мы рассказываем все про вас, про себя и даже больше, делимся, мне кажется, самым сокровенным иногда. А вот зумеры говорят, что все, закрытая личная жизнь снова в моде. И все меньше хотят показывать себя алгоритмам и случайным людям. Делают профили закрытыми. И фотографии остаются у них, ну, вот в закрытых профилях. Могут посмотреть только друзья. И никто, никакой алгоритм по лентам не будет разносить твою фотографию, чтобы собирать лайки, чтобы выставлять свою жизнь на витрину, для того, чтобы кто-то одобрил и сказал: ой, как у тебя все хорошо.
0: А как же это? Я позавтракала, я почистила зубы, я вот иду на работу, а это мой первый латте за сегодня. Да. Вот это вот все.
1: Ну, как вот это? Ты тоже подписан на какого-то зумера?
0: Никогда. Я это в кино видел.
1: Ну, в общем, это жизнь такая блогеров в основном, да?
0: Вот,
1: не каждый человек может вынести свое на показ. Кто-то делает это дозированно, ну, специально показывая что-то, что считает нужным, а что-то никогда не выставит.
0: А вот я про тех, кто действительно не хотел бы вытаскивать свое белье на показ.
1: Ну, вы, правда. Да, вы можете проголосовать. Ну. Вот вопрос у нас следующий.
0: Давай.
1: Ваши соцсети открыты для всех. Первый вариант: да, мне скрывать нечего. Пощу все от работы до отпуска и собираю лайки. Но я, кстати, вот блогером становлюсь именно в отпуске. Вот про себя могу сказать.
0: Да, это я знаю.
1: Или только для своих. Профиль закрыт, в друзьях только реальные знакомые.
0: Ну, вот, видишь, я вот за второе.
1: Ну, я понимаю, что ты у нас такой скрытный. Счастье любит тишину.
0: Да, я вот... Не, пожалуйста, не надо. Да, я известен. Не надо меня фотографировать, пожалуйста. Сейчас корону поправлю тут.
1: В общем, друзья, голосуйте. Да. Мы с Володей вернемся и все аргументы обсудим за и против. Как вы к этому относитесь, сообщение тоже напишите. Чем вы занимаетесь в своей жизни? Выставляете ли вы это все на показ?
0: Или же, наоборот, вам не хотелось бы, чтобы какие-то неизвестные люди знали про ваше внутреннее «я». Вот так вот.
1: Голосуйте и пишите сообщение. Вайбер, Телеграм, 8029-1010-307.
2: Легко и спокойно, как дома. Наши на Минской волне.

0: что ж, еще раз скажу всем привет и добрый вечер. Ну, а мы обсуждаем, на самом деле, здесь закрытость или открытость своих вот этих вот аккаунтов. Я, например, хочу сказать о том, что зумеры в последнее время действительно стали закрываться. Действительно, ну, наверное, идут по моему методу, чтобы никто просто-напросто их не узнавал на улице. А с другой стороны, чтобы они не слышали вот этого всего хейта, который может быть. Знаешь, вот написал ты что-то, потом тебе еще несколько раз подзатыльники дали. И мне кажется, что просто не надо. Пусть лучше знают знакомые. Те, которые вот в закрытом аккаунте могут посмотреть твою личную жизнь. Но это для меня.
1: Но это ты. Хоть что-то у тебя общего есть вместе с зумерами. Вы тут вот, как говорится, в одной лодке плывете, прячете соцсети, не хотите никому показывать.
0: Им бы еще лет так 30
1: жизнь
0: добавить, и вообще идеальное были
1: да,
0: бы.
1: Да. Ну, в общем, у каждого есть свое право на приватность, на свою личную жизнь. Я, например, сторонник все-таки того, что ты, понятно, в соцсетях выкладывай что-то о себе, потому что, ну, как твои друзья узнают?
0: Ты просто хочешь, чтобы все завидовали.
1: Неправда. Ну, вот я делюсь, наоборот, счастьем.
0: Ага. А, вот оно.
1: Когда у тебя что-то хорошее происходит, хочется же со всем миром поделиться.
0: Да.
1: Не в том, что, ой, я там что-то там вот сделала куда. Но,
0: да,
1: я скажу другое. Единственное, что вот когда я чувствую себя блогером, и, как мне кажется, передоз у меня в соцсетях происходит, это когда я еду отдыхать.
0: Да.
1: Но я не могу не делиться.
0: Твои ножки в морском песке я видел.
1: Вот,
0: и это
1: ножки
0: было всюду.
1: Это было. Это мало того, что ноги. Мало того, что я на зиплайне первый раз пролетела над джунглями. Ну, например, на каких-то адских качелях покаталась. Ну, где я еще это выложу? Ну, кто это оценит? Только ты, мой хейтер.
0: Да. Да, я сказал, ну вот.
1: А по Минску боится тут на лыжах прокатиться.
0: Нет, ну, я стараюсь. Вообще, кстати, по поводу хейта, мы с тобой еще на этой неделе будем поднимать эту тему, и наши слушатели, могу сразу сказать, навострите ушки, потому что про хейт и про вот эти надписи о том, что это или зависть это, или наоборот, понимаешь, восхищение, мы еще поговорим. Мы сейчас говорим о том, что интернет был придуман для того, чтобы делиться мнениями, правильно?
1: Да.
0: Ну вот. А зумеры повернули это все. Они не делятся. Они, наоборот, как-то себя шифруют. Возможно, это новый тренд для того, чтобы человек, знаешь, постучался в личку и сказал: слушайте, у вас ни одной фотки там, и у вас ничего нет. А можно с вами познакомиться? Вы такая загадочная, или вы такой загадочный такой?
1: Ну, Володя, давай так. Я буду говорить про открытые соцсети. Вот я не про загадки, потому что, смотри, если человек работает в сфере услуг, будь то дизайнер, фотограф, автомеханик, неважно, лучший в чем-то. Без открытого профиля у тебя просто не будет клиентов. В соцсети это твое, по сути, резюме.
0: Это
1: ты
0: да.
1: можешь показать вот в нем свою работу.
0: Здесь я спорить не буду. Но с другой стороны, если посмотреть, вот понимаешь, ну вот о том, сколько много информации приходит. Нужно сделать все-таки детокс какой-то. То есть, ну, справа, слева, снизу, сверху. И ты понимаешь, что ты не успеваешь на это все ответить. Если ты уже действительно такой развил свою сеть и все остальное. И в один прекрасный момент ты устаешь. Правильно?
1: Ну, не заходи в соцсети день. Ничего страшного. Вот тебе детокс.
0: Нет.
1: Но при этом ты будешь на связи с целым миром.
0: Не получается. Это не детокс. Это такое, знаешь, пауза.
1: Но тебя могут все потерять. Смотри. Вот, например, будет вечер... встреча одноклассников. Ну, давай элементарный пример.
0: Давай.
1: Как тебя найти? Если твой номер телефона все потеряли, все забыли, кто-то вспомнит, Володя есть в одноклассниках.
0: Вот.
1: И кто-то ему написал в одноклассниках. Пожалуйста, тебя нашли через соцсети.
0: Да, но подожди. Я с этого со стороны это не думал. Но вот, хорошо. Но одноклассники просто пришлют мне смс-очку, что тебя ищут, и все.
1: СМС-очку пришлют по номеру телефона. Да ты еще в Вайбере. Но я про другое, про то, что все-таки это связь с миром. Если ты закроешься везде, и твой никнейм будет какой-то неузнаваемый, и ты везде будешь под какими-то чужими, там, ноготочки у тебя будет профиль, да?
0: До такой степени. Я уже не Джеймс Бонд. Есть такие люди. Я их таких не знаю. Я не Джеймс Бонд. Я не хочу шифроваться. Но и не хочу, чтобы все, кто не, ну вот, кто только может, лазил на мою страничку там, неважно, увидел он, не увидел, не хочу. Мне это не интересно, потому что любой диванный критик может мне что-то написать, а от этого у меня настроение испортится.
1: А давай с другой стороны, ты свой аккаунт, ладно, закрыл, никто не знает, но ты хочешь найти своих одноклассников, ты уже ищешь. Как ты будешь делать? Ты зайдешь в соцсети и будешь писать там:
0: Вика,
1: Маша Петрова,
0: Вика,
1: там твоя первая любовь, например, интересно, у нее там тройня, двойня, сколько раз она замужем была и так далее, и ты в соцсетях все про нее узнаешь.
0: Давай так, я открою записную книжку. Не в телефоне, а бумажную. Найду ее номер телефона домашний,
1: она
0: не мобильный.
1: Она тебе правду не расскажет, а в соцсетях ты быстро все найдешь.
0: А мне правда не надо. Мне просто надо сказать о том, что я вас любил, любовь еще быть может. Вот так вот, понимаешь? И это через 30 лет после выпуска.
1: Это не так работает.
0: Это как раз таки так работает.
1: Нет, иногда не хочется спрашивать, о чем-то говорить. Вот ты зашел вот так вот с черного, как говорится, входа. Посмотрел, что там, как она выглядит. Нормально свежа она, как майская роза, или уже не та, Машенька?
0: Ой, ну, ничто так не красит девушку, как фотошоп, поэтому все на своих аватарках свежи, как майская роза.
1: В общем, пишите ваше мнение про свои соцсети, открытые, закрытые, лазьте вы там и, в общем-то, находите своих бывших или...
0: И вообще, да, надо ли это вам, и, может быть, вы просто-напросто не хотели бы общаться и закрыли бы давно уже свою
1: сеть. Да, ждем сообщения 1010-307, Вайбер, Телеграм.
2: Как дома шоу на МВ Радио. Реклама.
3: Из глубины веков белорусская женщина несет в себе великую силу. Силу любви и созидания. Ее поддержка – лучшая защита от любых жизненных поворотов. Спасибо за нежность, которой вы наполняете каждый день.
2: Рекламная служба МВ Радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: свое, родное, как дома шоу. Батл мнений.
1: Зумеры стали прятать свои соцсети. Мы с Володей этот вопрос подняли, как говорится, в своих соцсетях.
2: Прям-таки вот на пику информационного, как говорится, хайпа. Вот так.
1: Но,
2: вот,
1: в общем, проголосовали.
2: Я сказал, как они.
1: Володя, ты правильно.
2: Я потому что почитал.
1: Абсолютно, ты правильно все сделал. Наши слушатели тоже подключились. И на данный момент мнения разделились ровно пополам.
2: Ну.
1: То есть 50% думают, что соцсети надо скрывать, а ровно половина считает, что нечего это все скрывать.
2: Заметила по сообщениям о том, что не только вот моего возраста, да, ну, я буду считать такого, вот, но и зумеры нам написали, те люди, которые уже просто устали от этого интернета, точнее, не так, не от интернета, а от общения в нем, вот так вот.
1: Ну, разные мнения. Есть бизнесмены, бизнесвумен, например, Яна написала.
2: Ну-ка.
1: Я веду открытый блог, у меня там все клиенты на ноготочки. Если я закроюсь, я без денег останусь. Так что зумеры могут страдать сколько угодно, чем хотят, а мне соцсети кушать помогают.
2: Ну, классно.
1: Ну, что, ну, это бизнес, это деньги, а сколько блогеров рекламу делают.
2: Нет, я согласен, но просто как она написала, мне понравилось.
1: Не бровь, а в глаз.
2: Ну, Максим написал, кстати, сразу подписал, что ему 24 года. Слушайте, я закрыл аккаунт год назад, и это лучший детокс. Вот он меня слышал, да, в моей жизни. Перестал сравнивать себя с успешным успехом из ленты. Живу спокойно, нервы целы. Вот так вот.
1: Ну, по-разному можно спокойствие найти и баланс.
2: Вот ну, как... он дзен свой нашел.
1: Да,
2: он закрылся просто-напросто от всего вот этого вот. И теперь просто смотрит Первый канал.
1: Ну, ему просто посоветовал психолог это сделать, возможно. Андрей написал, мне кажется, во всем нужен баланс. Не надо постить каждый свой шаг и тарелку с супом. Ну и прятаться в архивы, это какой-то детский сад и попытка привлечь к себе внимание обратным способом. Да, и так это работает. Что, типа, я не такой, как все, я вот спрячусь, вы тут выкладываете все свои чашечки кофе, а я буду инкогнито.
2: Ага, и не буду в ваш кофе добавлять свое молоко.
1: А потом вас никто не позовет на встречу, никто вас не найдет никогда, и вы будете вот прятаться в уголочке.
2: Вот ты когда-то вот пропустила встречу выпускников, сейчас уже всех
1: не
2: на карандаш ставят.
1: Неправда, не... Меня-то все найдут.
2: Да, это правда. Но вот это правда.
1: Я везде
2: есть. Я нашел еще Игоря. Вот он за меня. Вот просто за меня. Да просто надоело работать, пишет он, на алгоритмы. Выложишь фото и сидишь, проверяешь, сколько лайков кинули. Тьфу! Инфантилизм. Вот.
1: Это одобрение повышенное, понимаешь? Ты лайк ждешь, значит ждешь одобрения.
2: Ну... Удалил инсту, все фотки скидываю маме и друзьям в Телеграм.
1: Не знаю, Володя, я подписана на большое количество наших белорусских знаменитостей и даже на самого популярного белорусского синоптика.
2: Да?
1: Потому что он там выкладывает очень много информации, особенно о погоде.
2: Намекаешь на то, что очень скоро расскажем?
1: Обязательно, Белгидромет там написал, мы тоже озвучим. И уж поверьте, будет нормальная погода, как говорится, спойлер я даю.
2: Прямо дал, да? Оставайтесь, все расскажем.
0: Весело и шумно, как дома. Слушаем наше на МВ Радио.

0: Берем солнцезащитные очки, ну и что-то потеплее, потому что температура все равно, ну так
1: Западный
0: себе.
1: Западный ветер.
0: Да, друзья, мы прощаемся с вами до завтра. Слушайте «Минскую волну» с 17 до 20.00, как дома шоу. Володя Николаевич.
1: И Вика Красовская. Всем хорошего настроения. До свидания.
0: Пока.

0: на Минской волне.
1: В чем сила, брат?
2: Я думаю, что сила в правде. У кого ее больше, тот и сильнее.
1: Пришло время выделяться. Найди свою правду на pravdashop.by.
3: Большой выбор ярких и стильных аксессуаров от Минской правды. Заходи и выбирай на pravdashop.by.
4: Истина в Минской правде.
0: Рекламная служба МВ Радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: Реклама на Минской волне.
1: С 1 сентября по 31 октября компания «Медиаизмеритель» проводит исследование телевизионной аудитории Республики Беларусь. Его цель – получить актуальную информацию о телесмотрении в нашей стране, чтобы сделать телевидение лучше. Важно! Все ваши ответы строго конфиденциальны. Если к вам обратятся сотрудники Единого национального медиаизмерителя, пожалуйста, примите участие в этом опросе. Внесите свой вклад в создание телевидения завтрашнего дня. «Медиаизмеритель». Исследуем телевидение вместе.
0: Рекламная служба МВ-радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: Завтра в Минской области будет преимущественно пасмурно, в некоторых районах пройдут небольшие дожди. Ветер слабый, временами порывистый, до 11 метров в секунду. Минимальная температура ночью составит 11 градусов по Цельсию, днем от 14 до 20 тепла. Прогноз подготовлен по информации Белгидромет-центра.
1: МВ-радио.

0: Реклама.
1: Знаете ли вы, для чего нужны обязательные страховые взносы? Страховые взносы – это гарантия достойной пенсии, оплаты временной нетрудоспособности, выплат детских пособий. Уважаемые работодатели, своевременно оплатив обязательные страховые взносы, вы обеспечиваете социальные гарантии ваших сотрудников. Позаботимся о будущем вместе.
0: Рекламная служба МВРадио. Пишите. Реклама @mvolna.by

Завтра в Минской области будет преимущественно пасмурно, в некоторых районах пройдут небольшие дожди. Ветер слабый, временами порывистый, до 11 метров в секунду. Минимальная температура ночью составит 11 градусов по Цельсию, днем от 14 до 20 тепла. Прогноз подготовлен по информации Белгидромет-центра. МВ-радио.

0: на Минской волне.
1: Алло, мам, а Гриша решил погладить рубашку, как взрослый, и теперь здесь все в дыму.
2: Неправда. А Маша решила приготовить обед, как взрослая, и теперь духовка вся в огне.
1: Не ври! Мам, ты где?
3: МЧС напоминает. Дети не взрослые. Не оставляйте их одних.
0: Рекламная служба МВ Радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

Завтра в Минской области будет преимущественно пасмурно, в некоторых районах пройдут небольшие дожди. Ветер слабый, временами порывистый, до 11 метров в секунду. Минимальная температура ночью составит 11 градусов по Цельсию, днем от 14 до 20 тепла. Прогноз подготовлен по информации Белгидромет-центра.

Завтра в Минской области будет преимущественно пасмурно, в некоторых районах пройдут небольшие дожди. Ветер слабый, временами порывистый, до 11 метров в секунду. Минимальная температура ночью составит 11 градусов по Цельсию, днем от 14 до 20 тепла. Прогноз подготовлен по информации Белгидромет-центра. Минская волна.